0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 15 сентября 1907 года родился Михаил Михайлович Герасимов. Антрополог, скульптор и археолог. Это был очень интересный человек. Он научился по черепам воссоздавать облик существ, людей, давно ушедших. Однажды он читал представителям творческой интеллигенции лекцию о своем способе восстановления человеческого облика по черепу. После лекции кто-то поинтересовался, как академик определяет, какой формы у индивидуума был кончик носа. Герасимов долго рассказывал, как складывается, умножаются и делятся параметры лба, глазниц и челюсти при восстановлении этого самого кончика. По окончании выступления

0: друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим, и мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
1: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7-901-977-6666.
2: Женский ответ на моторадио.
3: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом. Чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
2: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на Моторадио.
3: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
4: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
5: Экстремальный автомобильный спорт.
6: Практики бездорожья.
7: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
8: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Я так понимаю, что женщина и сервис, тем более мотосервис, это до сих пор у нас несовместимые понятия, но я хочу сразу сказать, что арт-мото-гараж, мотосервис – это не гламурный сервис для дам. Мы себя позиционируем как качественный сервис, квалифицированный механиками, с хорошими, правильными работами, то есть по регламентам.
2: Это
1: по мануалам. То есть на каждый мотоцикл существует свой мануал, свой сервис-мануал, и мы руководствуемся в обслуживании именно сервисной документацией.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Моторадио. Where rock music lives.

she's the passionate one. Oh!

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
2: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Мотособытия недели. Анонсы мероприятий.
1: На Моторадио.
3: Всем привет. Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Ну а осень понемногу набирает обороты. И вместе с очередным витком нехватки бензина на заправках превращает конец этого мотосезона в очередное испытание. Конечно, все мы знаем старую поговорку, что байкер должен страдать. Но все же очень хочется надеяться, что в этом году еще получится покататься и насладиться поездками на мотоцикле. Лично у меня еще осталось больше половины бака, и я надеюсь, это поможет мне выехать на пару прохватов и получить удовольствие перед тем, как мотоцикл отправится на зимнее хранение. Я искренне всем нам желаю терпения и побольше возможностей не только страдать, но и радоваться жизни, особенно за рулем наших стальных коней. Ну а что касается погоды, то первая половина недели в Санкт-Петербурге ожидается без дождей. А вот начиная с четверга нас ждут дожди, которые, к сожалению, в выходные по прогнозам синоптиков будут идти целые дни. В общем, типичная петербургская осень. Но при этом средняя температура воздуха все еще составит около 15 градусов тепла. Итак, давайте перейдем к анонсу мотособытий этой недели. 16 сентября в среду состоится очередная встреча прохват начинающих мотоциклистов проекта «Мото-братан». Встреча по традиции состоится в 20:00 в Александровском парке, рядом с кинотеатром «Великан парк». Ну а старт колонны запланирован на 21:00. В случае плохой погоды следите за комментариями организаторов. За час будет принято решение, ехать или нет. Ну а также, как обычно, в рамках мероприятия будут разыграны два билета в кинотеатр «Великан Парк» с открытой датой. Подарок получит случайный участник встречи прохвата, который проедет весь маршрут до конца. Ну а также я отдельно хотел бы напомнить, что вы можете написать в редакцию Моторадио с анонсом вашего мероприятия, которое, вполне возможно, мы включим в эту программу на следующей неделе. Мы искренне будем рады рассказать о вашем мероприятии всем слушателям Моторадио. Ну а теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 18 сентября в пятницу в Санкт-Петербургском планетарии по адресу Александровский парк, дом 4, состоится концерт-трибьют под звездами Scorpions Still Loving You. Величайшие баллады рок-музыки, небо полное звезд, трогательность Wind of Change и метеоритные дожди на огромном куполе, Still Loving You и солнце, садящееся за горизонт, Send Me an Angel и свет, пробивающийся из самой глубины космоса. Концерт, в котором переплетается любовь и мечты, музыка и космос. На этом концерте легендарные рок-хиты приобретут особенную глубину, полную эмоций. Звук рояля в акустике зала, глубина виолончели и голос солиста Александринского театра Максима Яковлева. На концерте прозвучит не только Scorpions, вы услышите также избранные хиты Aerosmith и других великих легенд рок-музыки. Это определенно вечер для тех, кто вырос на рок-музыке, и для тех, кто открывает ее величие. Для тех, кто записывал клипы на кассету, и для тех, кто полюбил ее в эпоху стримингов. Я однозначно считаю это очень интересным и красивым мероприятием, которому точно стоит уделить внимание. Ну а начало концерта запланировано на 21:00. 19 сентября в субботу в лютеранской церкви Яани Кирик по адресу улица Декабристов, дом 54А, состоится концерт Radiohead симфонический трибьют при свечах в старинном соборе. В этот вечер культовые композиции Radiohead обретут новое звучание в исполнении оркестра, сохраняя свою хрупкость, искренность и эмоциональную честность. Высота струнных заменит пронзительность гитар, рояль и оркестровая мощь добавят нужную глубину звучанию. Под сводами собора музыка группы прозвучит особенно органично. Атмосферная гармония и меланхоличная красота их песен естественно сливаются с живой акустикой старинной церкви и мягким светом свечей. В программе самые главные хиты и знаковые композиции Radiohead в бережных симфонических аранжировках, которые усиливают звучание оригиналов, не теряя их настроения и красоты. Ну а начало концерта запланировано на 19:00. Ну и конечно, как обычно, напоминаю всем, что Мото Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространство MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на будущий сезон, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. А еще мы уже начали собирать участников в проект «Мотоадаптация 2027 сезона». Напомню, что в рамках этого проекта мы помогаем начинающим мотоциклистам быстро адаптироваться к мотокультуре и получить максимум знаний за короткий срок. Ссылку на телеграм-канал проекта можно получить у нас, а также в открытых источниках информации по проекту. Ну а наш адрес прежний – проспект Ударников, дом 20Б, 2 этаж. Ждем в гости! На этом, пожалуй, все о событиях этой недели. Как обычно, желаю нам всем ровных дорог и еще побольше теплых дней до завершения мотосезона. Ну а услышимся мы уже на следующей неделе. С вами был Дмитрий Миронов, Мото Россия Санкт-Петербург на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Слушайте, а было при открытии, вот как только узнают, причем не знаю откуда, специальные люди, которые занимаются оборудованием, они начинают прямо как вот тараканы облеплять это дело, там, возьмите у нас там кофеварку, там, бесплатно дадим, там, только кофе у нас берите, или там чай, или еще там что-нибудь, я не знаю, там, освещение внутри, там, паркет мы вам положим и так далее. К вам приходили разные представители Harley Davidson, Indian Motors, там, Бинелли и так далее?
2: Приходили ребята, которые нам Китай предлагали. Мы такие: не, спасибо, не обслуживаем, не продаем, не интересно. Такие были, да. Они не стесняются, они во все двери залетают. И самое, что меня еще удивило, человек, который приходил из последних, он еще даже на мотоцикле не катается. Я думаю, как ты можешь предлагать то, чем ты даже не пользуешься?
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Radio.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Моторадио. Your favorite rock music.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Работаем по машине.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 362 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 15 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 18 человек, в том числе 5 детей. По мототранспорту за сутки произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5: Чем дальше в лес, тем меньше АЗС. Моторадио.
6: Хроники путешествий.
7: Добрый день всем слушателям Моторадио. В эфире мотопрогулка выходного дня. И я, Наталья Луковникова. Продолжаем мотопутешествие по Тверской области. И из деревни Стружня, о которой я уже все рассказала, я ехала в усадьбу Латина, о которой я тоже все уже рассказала, и прямо на дороге встретила следующее интересное место. Это деревня Глухово, которая расположена на юге Торжокского района, в 40 километрах, собственно, от Торжка. Тоже на берегу реки Тьмы, как и деревня Стружня. И трасса Торжок-Старица проходит прямо через интересную усадьбу рода Ртищевых. Вообще, село Глухово, говорят, принадлежит к старинным селам Новотурского края. Раньше это были новгородские владения на Старицком рубеже, и эти земли вместе с Новгородом вошли в Московское государство. На территории сохранилось множество могильников, которые подтверждают древнее происхождение данного села. И вначале это село принадлежало боярам Шишковым. А в начале 18 века перешло к помещикам Ртищевым. И вот, собственно говоря, об их усадьбе и будет сегодняшний рассказ. На самом деле он связан с интересными, так сказать, политическо-экономическими взглядами помещиков того времени. Но давайте сначала немножко расскажем про род. Род Ртищевых, говорят, происходит от выехавшего в 1389 году из Золотой Орды к великому князю Дмитрию Донскому некоторого Аслана Челеби-Мурзы, который принял православие и получил имя Прокопий. А его сын Лев Прокопьевич по прозвищу Широкий Рот, собственно, Лев Ртище, и стал родоначальником Ртищевых. Вот такая вот странная история, но мы будем думать, что это правда. И этот род верой и правдой с тех самых пор служил и царю, и отечеству более чем 200 лет. И, оказывается, есть самый знаменитый его представитель Федор Михайлович Ртищев. Я не знаю, знаете ли вы эту фамилию, но он был сподвижником царя Алексея Михайловича, он был реформатором и меценатом, он основал Андреевский монастырь, множество школ, больниц и богоделен. Он провел денежную реформу, после которой начался подъем экономики. Его вклад в развитие России настолько велик, что его изобразили на памятнике тысячелетия России, который стоит в Великом Новгороде наряду с царями, императорами и митрополитами. И есть фотография в интернете, можно посмотреть, как он стоит за спиной митрополитов, отличается от них тем, что у него не покрыта голова. Вот такой великий человек, а мы могли о нем совершенно и не знать. И, собственно говоря, теперь про политическо-экономические взгляды. Он, как говорят, осознавал всю порочность системы крепостного права и перед смертью отпустил на волю всех своих слуг и крепостных. И вот уже спустя 200 лет после этого поступка, уже в 1853 году, то же самое решил повторить его потомок Дмитрий Яковлевич Ртищев, который проживал в этом имении Глухово. Но давайте немножко по порядку. Дмитрий Яковлевич родился в 1769 году в Глухово. Он был женат, но у него не было детей. И некогда знаменитый род угасал. И вот он в 1847 году решил составить завещание, повторив поступок своего предка, что предоставляет дворовым людям после своей смерти полную свободу. Но он не только даровал свободу им по завещанию, но и заключил с крестьянской общиной некий договор о том, что он оставляет им в наследство свою усадьбу. Ну, что здесь можно сказать? Оказалось, что это вызвало неоднозначную реакцию как у высшего света, ну да, странный поступок, так оказывается и у самих крестьян, потому что хороший барин крестьян содержит хорошо, а вот что делать с богатой барской усадьбой, которую нужно поддерживать и все время содержать в порядке, вот это вот вопрос. И после того, как скончался Дмитрий Яковлевич в 1853 году, через 6 лет после составления завещания, крестьянская община вступила во владение усадьбой. И вот тут вот и началось интересное, собственно говоря, потому что это тяжело. Но был найден выход, очень такой интересный. Крестьяне начали разбирать ветшающую барскую усадьбу, но чтобы, в общем, наверное, все это, что называется, соблюсти приличие, из ее кирпичей решили возвести большую каменную церковь во имя святого Дмитрия Ростовского, собственно говоря, покровителя умершего благодетеля. Архитектором стал знаменитый Алексей Максимович Горностаев, русский архитектор и художник, педагог и один из основоположников русского стиля. Между прочим, академик и профессор Императорской академии художеств. Как он оказался в такой глубинке вопрос, говорят о том, что даже это были, как это, благостные происки высшего света, потому что нельзя было крестьянскую общину оставить наедине со всеми трудностями, и, мол, его туда так тихонько отослали. Строительство продолжалось очень долго, 20 лет. Но, тем не менее, в 1875 году церковь осветили. Уже немного позже было произведено строительство трапезной в 1887 году, а в 1894 году пристроена колокольня в 4 яруса. Все это получилось в едином стиле, весьма эклектично и красиво. Церковь проработала до 30-х годов, ну, как это обычно, а потом была закрыта. И внутри, конечно, должны были бы быть росписи, но на данный момент они не сохранились. И вот если вы проезжаете по этой трассе, то вы увидите, во-первых, башенку, которую, как говорят, можно отнести к несохранившейся ограде усадьбы. Можно увидеть маленький такой портик, который, наверное, тоже остался от усадьбы. Можно увидеть флигель рядом с кладбищем. Немножко непонятно, да, к чему он относится. Возможно, какой-то элемент хозпостроек усадьбы. И есть еще один маленький флигель, где, по разным данным из интернета, в советское время был сельский киноклуб, но сейчас там тоже ничего. А можно увидеть, собственно говоря, церковь с длинной трапезной, с колокольней. Она тоже закрыта, но, тем не менее, при большом желании вы попадете внутрь. Видно, что в какой-то момент ее пытались приободрить, у нее такая немного новая крыша, покрашенная в зеленый цвет, но все остальное, конечно, продолжает разрушаться. И все это стоит прямо вдоль трассы. Все это богатство, богатство не только строений, но и богатство истории. Я, например, изучая историю этого места, конечно, узнала много нового, по крайней мере, я не могу сказать, что фамилия Ртищевых для меня была знакома, и вот такая вот история, связанная с отношением к крепостному праву, к повторению поступка предка, в общем-то, это довольно интересно. Так что, мне кажется, полезно кататься по Тверской области и узнавать свою историю в том числе. На этом все. С вами была я, Наталья Луковникова, и мотопрогулка выходного дня. До новых встреч на Моторадио. В следующий раз мы продолжим изучение истории Тверской области. Всем пока!
8: За песню нам пробой, Ты его никак, только вот.
9: Прямо несуйся сбоку, если
10: косо. Если там аккуратно пройди, то...
6: Хроники путешествий. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
5: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 15 сентября 1907 года родился Михаил Михайлович Герасимов. Антрополог, скульптор и археолог. Это был очень интересный человек. Он научился по черепам воссоздавать облик существ, людей, давно ушедших. Однажды он читал представителям творческой интеллигенции лекцию о своем способе восстановления человеческого облика по черепу. После лекции кто-то поинтересовался, как академик определяет, какой формы у индивидуума был кончик носа. Герасимов долго рассказывал, как складывается, умножаются и делятся параметры лба, глазниц и челюсти при восстановлении этого самого кончика. По окончании выступления за кулисами он вытер пот со лба и сказал ассистенту: «Слава богу, про уши-то так и не спросили». Дело все в том, что определить форму ушей по черепу невозможно. И антрополог лепил их на свой собственный вкус. Так что в любой правде всегда есть элемент фантазии. Вот, пожалуй, и все. Всего вам доброго. Оставайтесь вместе с нами. Best Radio.

0: считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Тяжелый день. Вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
3: И тяжелый день покажется легким.
4: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Dan McCafferty.
3: Zach from Clawfinger.
4: We are from Def Leppard.
5: This is Eka from Apocalyptica Finland.
6: We are Bonfire.
7: I'm Klaus Meine.
8: I'm Matthias Jabs.
9: I'm Roshenka.
10: From the Scorpions.
11: Hi, this is Ken Hensley.
12: Hello to all the Motor Radio listeners.
13: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
14: Motor Radio.
15: A real rock station.
13: Спасибо. Take that too.
16: Будет круто.
17: Don't go away.
18: Москва. Мото Москва представляет
19: новости автомото мира.
20: Привет, дорогие мои, на волнах Моторадио Андрей Проректор с новостями Мото Москвы. Да, кто внимательно следит за нашими выпусками, заметил, что на прошлой неделе выпуска-то не было. Ну, дело в том, что Проректор ваш катался на моторетрит. Моторетрит – это значит мотопутешествие с отключением ото всех сетей, ото всех возможных связей и так далее. Получилась совершенно великолепная неделя в горах, в бездорожье, в совершенно диких местах, ну и, конечно же, на моем любимом мотомарине. Итак, друзья, увидите, за это время очень много чего у нас в Москве произошло. Самое первое — это произошел, но, на мой взгляд, самый крупный моточетверг в истории. Казалось бы, почему он стал самым крупным? Там собралось значительно больше тысячи человек. Действительно была огромная движуха. Все традиционно катали мото-джимхану, все играли всякие конкурсы, кушали аппетитную еду. Ну и вот это все, то, что у нас вообще всегда происходит. Ну, разве что мы оклеили машину блогера Бати Орехова, зашили ее, так сказать, в Мото Москву, рассказали про съемки фильма, на котором Мото Москва отличилась тем, что позволила без перекрытия города сделать, ну, достаточно серьезный ряд кадров, очень интересных, очень любопытных, как будто бы в городе нет других автомобилей. Ну, мы старались. Конечно, все в рамках дорожного движения и глубокой ночью, даже не думайте. Если вы еще не в курсе, конечно, я рассказываю про фильм «Знак», который снимает тот самый блогер Батя Орехов, а его Ford Mustang GT Shelby Resort & Spa 5 звезд мы как раз вот и оклеили Мото Москвой. Моточетверг стал, на удивление, массовым. Я думаю, здесь и погода сыграла роль, потому что было все-таки тепленько. Хотя в прошлые года, плюс 16, ночью, люди уже обычно разъезжались, а у нас народ держался до самого-самого конца. Все ценят эти уходящие теплые денечки и все равно ездят на мероприятия, даже несмотря на то, что с бензином у нас традиционный швах. Он то появляется волнами, то исчезает, и появляются вместо бензина огромные очереди на заправках. Могу сказать, что здесь Москва уже догнала регионы, в первую очередь по стоимости бензина. Я вот, например, видел на юге России бензин на обычных нефтяных заправках по 150 рублей за литр. Я говорю о 95-м бензине, 92-й обычно подешевле. Это не исключение, а скорее правило. Конечно, есть заправки Роснефти, которые торгуют по обычной розничной цене, но на них бензин появляется буквально на 2 часа в день, с 8 утра до 10 утра, и люди занимают очередь с ночи. Кстати, на одной из таких заправок я встал и прошел очередь буквально за 20 минут. И очень сильно удивился, не просился никак, не требовал себе места, не говорил, что мне на мотоцикле жаренько. Нет, просто подъехал 20 минут и как-то все проскочило. Но время было как раз около 9 утра, то есть когда бензин еще в наличии. Ладно, давайте от грустного к полноценному нашему мотоциклетному. В первую очередь в воскресенье состоится пробег «Свеча памяти». Свеча памяти традиционно стартует с ВДНХ. Мы будем собираться там, где вы уже привыкли, это около Макдональдса. А дальше вы получите необходимые инструкции, куда дальше едет наша замечательная колонна. Вы узнаете, где будет сбор, вы узнаете, какой будет маршрут, но могу вас уверить, что финишем традиционно является роща памяти погибших мотоциклистов. Уже 10 лет скоро мемориалу будет. Мы открыли ее в 2017, если не ошибаюсь, а сейчас 26-й. Вот так незаметно за 10 лет мемориал рощи памяти погибших мотоциклистов превратился из достаточно важного, но не очень большого именно по размерам мемориала, в крупнейший в мире. Несколько гектаров парка, который построен руками мотоциклистов для мотоциклистов. И там посажены деревья в память об огромном количестве байкеров, ушедших в сторону вечного сезона. Более 300 деревьев — это не так мало, как кажется. Это люди, с которыми мы попрощались и в память о которых посадили краснолистные, краснокнижные дубы. Важно, почему мы сажаем краснокнижные дубы, почему хранители рощи всегда придерживаются того, что дуб должен быть именно такой вот защищенный. Дело в том, что с определенной высоты этот дуб нельзя устранять. Его нельзя спиливать, срезать и так далее. То есть есть некоторая гарантия того, что эти дубы не спилят, как обычные березы при благоустройстве, и не будут их трогать. Все-таки такая вот защита. А некоторые деревья уже ого-го толщиной в ногу. Поэтому, друзья, понадеемся, что роща, прожив эти 10 лет, проживет и еще много-много десятилетий и останется нашим правнуком и праправнуком. Они будут вспоминать про мотоциклистов, которые закладывали основу настоящего мотодвижения. Это тут интересно, через 100 лет будут ли мотоциклисты, или это будет какое-то другое совершенно движение, мы будем все кататься на... Ну, не мы, а это наши потомки будут кататься на каких-нибудь глайдерах, на каких-нибудь, не дай бог, моноколесах с каким-нибудь электротурбоприводом. Ну, об этом мы никогда с вами не узнаем. Давайте жить сегодня и сейчас. Напоминаю еще раз, в воскресенье в ДНХ. Я думаю, что сбор будет в районе 11 часов, но вам нужно обязательно подписаться на Moto MSK Inform или зайти в Moto Москва Бот для того, чтобы узнать точную дату и точное время. Они будут объявлены в пятницу. Так, и теперь несколько новостей мотопарламента. Во-первых, мы запустили процессы по истории с питбайками. В первую очередь Артем Казанов, это руководитель компании Pitland, крупнейшего импортера питбайков, я замечу, белого импортера. Он сейчас руководит группой по законодательному регулированию всей отрасли питбайков. И я думаю, что скоро все уже будет у нас благополучно. Речь не идет о том, чтобы все питбайки поставить на номера, оснастить стоп-сигналами и так далее, всякими поворотниками. Нет-нет, мы из питбайков мотоциклы делать не собираемся. Здесь важно отрегулировать отрасль, чтобы дети не ездили на питбайках по дорогам общего пользования. Это в первую очередь. И второе, нам нужно создать максимально комфортные условия для эксплуатации питбайков именно в качестве спортивных снарядов, а не в качестве таких фантомных транспортных средств, на которых люди просто ездят из точки А в точку Б, подвергая себя и окружающих опасности. Ну и, конечно, в первую очередь, питбайки соответствующей кубатуры должны эксплуатироваться только при наличии соответствующей категории. То есть до 50 кубических сантиметров питбайк, если он бензиновый, должен эксплуатироваться категории М. Если все, что выше, то должна быть категория А в правах открыта. И это, в принципе, самое главное, на мой взгляд. Там же идет речь про создание учебной программы на базе, например, разговоров о важном или уроков наподобие ОБЖ. Детям нужно доносить информацию не только позитивную, потому что ни для кого не секрет, сейчас популярность питбайков очень сильно набирает обороты, и любой школьник, уже мальчик, мечтает о приобретении собственного мотоцикла, но недостаточно осознает ответственность, которая, собственно говоря, подразумевается при эксплуатации владения питбайком. Ну и родители зачастую вообще не понимают, о чем речь, поэтому здесь будут играть роль и взаимодействие с родителями, и в том числе взаимодействие с учителями, с детьми и с сотрудниками ГИБДД, чтобы они тоже понимали свои права. Потому что сейчас питбайки находятся абсолютно в серой зоне, и этим пользуются недобросовестные продавцы, которые торгуют питбайками на различных площадках, вплоть до маркетплейсов, как будто это какой-то утюг, а не транспортное средство, связанное с повышенной опасностью. Немаловажно упомянуть, что в настоящий момент рассматривается инициатива привлечения родителей к уже не административной, там где 2000 рублей ответственности за покупку питбайка ребенку, а в случае обнаружения ребенка на дорогах общего пользования на питбайке, речь идет про уголовную ответственность, как в помещении ребенка в опасную ситуацию. То есть есть статья соответствующая, и сейчас всерьез обсуждается, что на самом деле родители должны осознавать, если они ребенку покупают, например, пулемет, то ребенок весьма возможно кого-то может повредить, тем более если он не обладает, естественно, никакими документами на владение данной данным устройством. Точно так же можно провести аналогию и с большегрузным автомобилем, например, карьерным самосвалом, который не ставится на учет в стандартном порядке. Трактор, который не требует наличия категории А или Б, а требует наличия тракторных прав. Это же не значит, что можно трактор купить ребенку, чтобы он, значит, катался на нем по даче. Друзья, у всего должна быть ответственность, причем она должна быть обоюдная. И у тех, кто покупает, и у тех, кто управляет, и у тех, кто регулирует отрасль. Вот такие вот новости, друзья мои. Я с вами попрощался. На волнах Моторадио был Андрей Проректор с новостями Мото Москвы. До новых встреч.
1: Говорит Москва.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
7: Вы слушаете Моторадио.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.
2: Saint Petersburg. Best.

0: группа «Битлз» на Моторадио.
1: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
2: «Apple Jam».
3: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
4: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
5: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
6: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
7: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
8: Добрались все-таки до Смоленска.
9: Мотогруппировка «Скототуризм».
10: Да и я, Шанин.
11: Антон Тульский у микрофона.
12: Дмитрий Васильев.
13: Поближе Лев из Болгарии.
14: С вами Олег Капкай.
2: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
15: Прямо даже это и
16: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
15: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там 15. Вот, там дорога будет.
16: А дальше
15: мне кажется,
0: это... Моторадио. Your lifestyle.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: А не думали устроить показательную эвакуацию? То есть специально подставной байкер там кладет мотоцикл, и вы, значит, подгоняете автобус, там грузите, вы, публика смотрит восхищенная на это, все снимают на iPhone это дело. Вот, ну, прямо показательное выступление.
2: Показательно сделать не пытались, хотя вариант продемонстрировать был. Но мы к нему подошли чуть-чуть по-другому. Мы сделали некую экспозицию, мы поставили фургон и на нем закрепили мотоцикл, и чтобы можно было продемонстрировать, как это у нас все работает, как на пару лет там стоит мотоцикл, как он туда заезжает, какие крепления используются внутри, ну и так далее. То есть мы сделали вот именно в формате экспозиции демонстрацию наших возможностей, нашего оборудования.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.

0: Моторадио. Evergreen Classics. Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциат.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!

0: Экстремальный автомобильный спорт.
1: Автоклуб на Моторадио.
2: Здравствуйте, друзья! На волнах Моторадио передача для любителей полноприводной жизни вне дорог, оффроуд для всех. А в студии автор и ведущий Роман Герасимов. Сегодня у нас марка, название которой многие по привычке до сих пор произносят с разной степенью отчаяния. Кто-то говорит «Саньонг», кто-то «Саньенг», а кто-то, однажды пытавшись заказать запчасти по телефону, просто вздыхает и говорит: «Ну, это такой корейский с мерседесским мотором». Нам переводится «Саньонг» на самом деле буквально как «два дракона». И, пожалуй, это один из самых недооцененных внедорожных брендов на нашем вторичном рынке. У марки были свои странные дизайнерские решения, довольно непростая корпоративная биография и модели с очень разной репутацией. Но был и серьезный фундамент. Настоящие рамные внедорожники, понижающие передачи, дизели с хорошим моментом, лицензированная техника Mercedes-Benz и раздатки Borg-Wagner. Давайте разберем всю внедорожную историю «Саньонг» без легенд про все от Mercedes, но и без снобизма. Потому что в грязи шильдик на капоте быстро теряет значение, а вот удачное техническое решение, наоборот, приобретают философскую глубину. Поехали. Компания появилась еще в 1954 году как Ha Dong Quan Motor Workshop. Сначала она строила не модные кроссоверы для парковки у торгового центра, она строила автобусы, грузовики, специальную технику и машины для армии. То есть в генах Саньонг изначально были не глянцевые буклеты, а железо, рамы, рессоры и необходимость доехать туда, где об асфальт только слышали. В 1980-е годы компания получила контроль над Кеохва, производителем внедорожников Каранда. А в 1988 появляется Саньонг Каранда Family. Это был важный момент. Марка начала делать собственные полноприводные автомобили в таком более массовом формате, не специализированном. Название Каранда обычно расшифровывается как «Корея can do», то есть «Корея может». Звучит немного как лозунг на плакате в заводской столовой, но в сущности это неплохое описание концепции. Взять достаточно простую внедорожную архитектуру, добавить доступность и сделать машину, которая, и в пир, и в мир. Ранние Каранда были классическими утилитарными внедорожниками, рама, зависимые мосты, подключаемый полный привод, короткие свесы, и версии с короткой и длинной базой. Вопреки той самой мерседесовской легенде, под капотом в разные годы встречались моторы и Isuzu, и Peugeot, и корейские лицензионные агрегаты. Но для российского любителя внедорожников ранние Каранда — это скорее экзотика. Машина для энтузиаста и коллекционера, а настоящая массовая любовь, а иногда и массовые недоумения начались уже позже, как раз с корейско-немецкого периода. А было это так. В начале 1990-х годов Саньонг сотрудничал с Daimler-Benz. И тут важно сразу убрать одну популярную крайность. Будет неправильно говорить, что Саньонг — это Mercedes за полцены. Нет, это не так. Кузов, рама, подвеска, компоновочное решение, электроника и качество сборки собственные, корейские. Но многие, действительно, двигатели, коробки, отдельные элементы трансмиссии действительно были сделаны по лицензии Mercedes, либо на основе мерседесовских разработок. И первым большим символом этого союза стал Саньонг Муса, который появился в 1993 году. Муса — это уже настоящий олдскульный рамный проходимец, причем с очень интересной гаммой двигателей. Бензиновые версии получили рядные моторы Mercedes, 2,3 литра четырехцилиндровый М111, а также рядные шестерки 104 М объемом 2,8 и 3,2 литра. Были и дизели, был атмосферный 2,3 Ом 601 и пятицилиндровый 2,9 литров Ом 602. Позднее встречались даже турбодизельные варианты с интеркулером. И вот тут Муса становится очень интересным автомобилем для понимающего человека. Например, бензиновая рядная шестерка 3.2 – это не попытка сделать Гелендваген за 3 копейки. Это вполне серьезный мотор, плавный, тяговитый, с достойной мощностью. Но, как любая старая бензиновая шестерка, он любит хороший уход, нормальное охлаждение и очень не любит, когда прежний владелец обслуживал его по принципу «хороший шум наружу выйдет». Дизель 2.9 – он медленнее, зато харизматичнее. 5 цилиндров, характерный звук и очень приличная тяга снизу. Для спокойной экспедиционной машины вполне логичный вариант. А для человека, который хочет на трассе внезапно что-то кому-то доказать, какому-то турбированному кроссоверу, конечно, нет. Да, в общем, и не надо, не в этом задача дизеля. Мусса. По шасси Мусса соответствовал канонам своего времени. Рама, передняя независимая подвеска на торсионах, сзади зависимый мост на пружинах. Ну, то есть такой компромисс между комфортом и проходимостью, причем компромисс вполне честный и вполне оправданный. А главное, Мусса мог комплектоваться разными полноприводными системами Borg-Wagner. Базовый, самый понятный вариант – это Part-Time. Режимы 2H, 4H, нейтраль и 4L. Тут буквально немного ликбеза на случай, если нас слушает кто-то, кто не понимает, что за абракадабра я сейчас сказал. 2H – это машина задняя, на заднем приводе едет. 4H – передняя ось подключена жестко, без межосевого дифференциала. А в 4L включается еще и пониженная передача. Кстати, передаточное число этого ряда в Мусса было 2,48 к 1. То есть, если вы включили 4H или 4L, передние и задние оси связаны напрямую. А вблизи, в снегу, в песке, на камнях это хорошо, а вот на асфальте вот лучше бы не надо. Потому что колеса в повороте проходят разный путь. Трансмиссия начинает накапливать напряжение, машина подзакусывает траекторию, а владелец получает шанс на довольно неожиданное поведение машины на скользкой дороге. С портами мы разобрались. А вот вторая система – это автоматически подключаемый полный привод. Здесь используется электронно управляемая многодисковая муфта. В нормальном режиме машины преимущественно заднеприводная, при необходимости часть момента отправляется вперед. Управление анализирует разницу между скоростями колес и другие сигналы, автоматически регулируя степень замыкания муфты. Да, такая система удобнее на смешанном покрытии, то есть не нужно каждый раз думать, можно ли уже включать передок или еще не надо. Но для тяжелого бездорожья Part-Time многим, конечно же, нравится больше. Вот именно своей такой прямолинейностью, своей честностью. Включил понижайку, получил жестко связанный привод осей, никакой электроники, которая в какой-то момент пытается быть умнее водителя, ну и никаких выходов из строя. Rexton. Попытка сделать премиум. В 2001 году появляется Ssangyong Rexton, автомобиль, который должен был поднять марку на ступень выше. Тоже рамный внедорожник, но крупнее, комфортнее, солиднее, чем Мусса, с более богатым салоном и все с тем же сильным техническим влиянием Mercedes-Benz. Первый Rexton поколения Y200 предлагался с несколькими моторами. Бензиновый 2.3, дизель 2.9, затем дизельный 2.7 с Common Rail. Мощностью 162 лошадиных силы и моментом 342 ньютона-метра. Ну а на вершине гаммы бензиновая рядная шестерка 3.2 мощностью 217 лошадиных сил. Для любителей техники особенно, конечно, будут интересны дизельные Rexton. Пятицилиндровый D27DT объемом 2.7 развивал 165 лошадей при моменте 340, а более мощная версия D27DTP уже 186 сил и 402 ньютон-метра. Это серьезная цифра для тяжелого рамного автомобиля. Причем момент был доступен примерно с 1600-1800 оборотов. То есть машина не требует постоянной раскрутки мотора, а это очень хорошо, особенно на бездорожье. В более поздней гамме появился двухцилиндровый дизель D20DTR. Он выдавал 155 лошадиных сил и 360 момент. Он компактнее, он экономичнее пятицилиндрового 2.7, но характер у него, конечно же, уже другой. Если 2.7 это такой старый дизельный локомотив, тяжелый, уверенный, немного задумчивый, конечно, то двухлитровый дизель это уже такой современный, оборотистый, но однако в тяжелой машине ему было, конечно, сложновато. На Rexton ставили шестиступенчатую механику и пятиступенчатый автомат T-Tronic с ручным режимом. В зависимости от версии встречался задний привод, Part-Time, версия с межосевой муфтой и даже постоянный полный привод. Это важно при покупке старого Rexton. То есть не существует одного Rexton вообще. Надо смотреть конкретную модификацию. Год, двигатель, тип трансмиссии. То есть у двух внешне одинаковых Rexton может быть принципиально разные возможности вне асфальта и совершенно разный набор потенциальных расходов. А еще нужно помнить, что у большинства таких версий нет штатных межколесных блокировок. То есть полный привод и понижайка – это да, это прекрасно, но, соответственно, если одно колесо на оси разгружено, беспомощно шлифует воздух, то дальше уже в дело вступают либо имитации блокировок тормозами, либо какая-то лопата, лебедка, не знаю, все что угодно, но, в общем, придется помогать. Друзья, на сегодня первую часть передачи про Ssangyong мы заканчиваем. В следующий раз мы с вами продолжим, будет вторая заключительная часть. А на сегодня у меня все. Спасибо, что слушали Моторадио и передачу «Оффроуд для всех». С вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире.
3: Вы это... Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. уже такой
4: по
3: грязный.
4: Чуть-чуть.
3: Смотри, весь мокрый.
4: По чуть-чуть, по чуть-чуть.
0: Практики без здоровья.
1: Автоклуб на Моторадио.
5: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 15 сентября 1907 года родился Михаил Михайлович Герасимов. Антрополог, скульптор и археолог. Это был очень интересный человек. Он научился по черепам воссоздавать облик существ, людей, давно ушедших. Однажды он читал представителям творческой интеллигенции лекцию о своем способе восстановления человеческого облика по черепу. После лекции кто-то поинтересовался, как академик определяет, какой формы у индивидуума был кончик носа. Герасимов долго рассказывал, как складываются, умножаются и делятся параметры лба, глазниц и челюсти при восстановлении этого самого кончика. По окончании выступления за кулисами он вытер пот со лба и сказал ассистенту: «Слава богу, про уши-то так и не спросили». Дело все в том, что определить форму ушей по черепу невозможно. И антрополог лепил их на свой собственный вкус. Так что в любой правде всегда есть элемент фантазии. Вот, пожалуй, и все. Всего вам доброго. Оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Мазы и кабинка.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 362 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 15 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 18 человек, в том числе 5 детей. По мототранспорту за сутки произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Тяжелый день.
1: Вечер тоже будет нелегким.
0: История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.
3: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort de Wind MC». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Моторадио. The best rock

0: Приветствую уважаемую публику в эфирной студии. Александр Цыпин, здравствуйте. Сегодня у нас женский день, и я приветствую пришедшую к нам в гости замечательную мотоциклистку, предпринимателя, директора в недавнем прошлом, в том числе, да, Арина Гусева замечательная, которая приехала прямо на мотоцикле неизвестной мне марки, запарковалась внизу и пришла к нам в студию. Арина, привет.
1: Привет. Ну как неизвестный? Тут как бы сразу стоит поправить.
0: Известный.
1: Конечно. Honda Africa Twin, всегда про нее говорю. Любимый мотоцикл мой, да.
0: Серьезно, да? Ну, давай все по порядку. Мы поговорим сегодня немножко об итогах сезона, каким он тебе показался, а также о некой новой ипостаси, в которой ты предстаешь теперь перед мотосообществом. Ну, во-первых, конечно, как красивая женщина. Во-вторых, как бизнесмен в области купли-продажи, подготовки, подбора, подготовки к купле. Я могу тут запутаться. В общем, что-то связанное с покупкой мотоцикл. Правильно сказал?
1: Все верно. Да, комплекс очень большой, сложно все в одном предложении уместить.
0: Давай, тем не менее, по порядку. Этот мотосезон был длинный. Кто-то говорит дождливый, кто-то говорит кровавый. Я уж извиняюсь, много людей ушло в этом году. И, а твой взгляд на уходящее вот это вот летнее время наше, которое еще пока есть, но уже календарно, уже вот-вот. Что скажешь?
1: Лично я могу сказать, что для меня этот сезон был очень необычным. Во-первых, ты правильно заметил, что он для меня прошел в новой ипостаси, да, и это дало мне, конечно, очень новые видения того, как может быть этот сезон проведен. Большую часть сезона, как ни странно, я ездила не на своем мотоцикле, потому что было огромное количество заказов и услуг на подбор, на доставку техники, перегон ее с других городов. Поэтому большее количество времени я ездила на технике своих клиентов, которые меня об этом просили, естественно, с их разрешения. Вот, он был в этом плане очень необычный. Ну и, конечно, проблемы с топливом, о которых, я думаю, что много кто говорит, внесли свои коррективы в этот сезон, поэтому глобально дальников мы не планировали, но удалось съездить. Я вот, например, съездила под запрос клиента за мотоциклом в Иваново и пригнала его своим ходом сюда. Мы ездили в мотопробег в Выборг благотворительный, поэтому, тем не менее, удалось покататься.
0: Слушай, ну, наверное, основной вопрос, который волнует и слушателей, и нас, мужскую половину. Как смотрят мужики на то, когда им советуют вот обратись вот к Арине Гусевой, она тебе подберет и перегонит. И они думают, прости, какая-то баба какая-то. Что это вообще такое? Вот что бы ты таким людям сказала? Ну, после того, как ты прямой хук влез слева, там, и это физическое...
1: Физическое насилие, кстати, не люблю применять в таких ситуациях. Мне нравится интеллектуально доказывать, что девушки способны намного больше, чем иногда мужчины, которые в эту тематику заходят. Поэтому люблю доказывать своим примером и своим опытом, своей экспертностью. Поэтому достаточно просто поговорить, просто рассказать, просто дать понять человеку, что он в надежных, безопасных руках. И чаще всего вот все эти сомнения после диалога заканчивается встречной фразой,
0: ну,
1: да,
0: слушай,
1: не ожидал.
0: Давай какой-нибудь пример. Вот, предположим, тебе некто звонит, наверное, по телефону и говорит, здравствуйте, это Арина, да, вот мне тут дали ваш телефон, и дальше какой-то разговор идет, вот какой?
1: Мне дали ваш телефон, вас советовали как специалиста, я вот, это мой первый сезон, или там вот хочу поменять мотоцикл, и этот разговор достаточно типовой, потому что он идет по теплой рекомендации. А когда приходит по холодному какому-то обращению, и они еще не слышали от кого-то, кто я, что я, как я давно в этой индустрии, и что я в этом плане себя представляю, они обычно очень с осторожностью подходят к этой тематике, говорят, а вы, ну, сами-то вообще, ну, ездите, а давно?
0: Помнишь фильм «Гусарская баллада»?
1: Да.
0: Как Корнет. Вы женщина? Извиняюсь, да. И в беседе, в диалоге люди как-то проникаются и говорят, ладно, окей, хорошо, вот вам мои последние 400 тысяч долларов, привезите мне.
1: Чаще всего примерно так. То есть, да, я чувствую на протяжении диалога, как их отношение сменяется из неуверенности в уверенность, и они дальше уже так расположены ко мне. Приходят за каким-то заказом.
0: Но вообще это востребованный сейчас сервис?
1: Очень востребованный, потому что на рынке мотоциклов за последнее время появилось огромное количество новых брендов. И люди, которые только приходят в эту индустрию, видят большое количество обзоров различных, все хвалят новых китайцев или, наоборот, хают старых японцев и предлагают какие-то третьи варианты. И у людей возникает сомнение, а что же мне действительно нужно? Им нужно третье экспертное мнение человека, который, может быть, быть не аффилирован ни той, ни другой стороной. И поэтому им важно это услышать, и им, естественно, хочется получить какую-то сторону, которая даст им понимание и разложит это все вот в таком прямом диалоге по полочкам, что хорошо, что плохо.
0: А какие слова убийственно действуют? Например, когда ты говоришь, там, предположим, компрессия, там, 4,2, ну, что-нибудь такое. И люди думают, да, вот это да, я даже такого и не слышал. Наверное, специалистка.
1: Чаще.
0: Я, кстати, извини, пожалуйста, поставим, наконец-то, вот я вспомнил, у нас же приготовлено видео о тебе, любимой, чтобы люди понимали, кто это и что. Это небольшое слайд-шоу, а потом пойдет видео. Итак, какими приемами ты пользуешься, которые прямо убийственно утверждают твою значимость?
1: Рассказываю примеры из практики. Если человек обращается по какому-то конкретному запросу на конкретный мотоцикл, я вспоминаю что-то, что у меня связано с этой историей, с этим брендом, с этим мотоциклом. Говорю о том, что вот в 2008 году у меня была ситуация с этим брендом. Вот я ездила на этом мотоцикле в Крым. Или вот у этой серии, у этих моделей есть вот такая особенность. Вы на нее обратите внимание. Или важно при выборе учитывать вот это. Или начинаю задавать вопросы, которые в автомотосалонах вообще никто не задает. Например, из серии «А какой у вас рост?» И, ну, люди, а зачем вам? Ну как, от роста очень сильно зависит выбор мотоцикла. Вы же не можете не соответствовать. Вы должны выглядеть на этом мотоцикле красиво. Вы же берете его в том числе для себя, для комфорта, для души, для эстетики.
0: Слушай, а часто бывает вообще полное несовпадение? То есть человек вот реально не понимает. Но при этом он такой, да, вот я хочу Африка Твин. Ну, например, да, как у тебя.
1: О, да.
0: К примеру, да. А он сам 2 метра и никак не умещается. Ну, предположим.
1: Скорее наоборот. Вот у меня есть человек, который очень хочет Африку Твин, но рост у него не позволяет сесть на такой высокий мотоцикл, и этот человек не может его даже
0: поднять.
1: Может быть,
0: тогда не Африка Твин, а Африка Ван? Такое есть, нет?
1: Ну, пока мы шли, идем другим путем, уже вот 2 мотоцикла этому человеку подобрали, он постепенно идет, наращивает скиллы, возможно, когда-то он все-таки придет к Африке Твин, когда он наберется опыта, прокачается и скажет, что, слушай, теперь вообще мне важно, какой у меня рост, я силой мысли буду его поднимать с подножки.
0: Африка Твин требует определенных умений, да? Это такой непростой мотоцикл, да?
1: Могу на контракт сказать, что Африка Твин вышла обновленная вот в 2016 году, и на тот момент для меня это казалось очень тяжелый мотоцикл. А я себе его приобрела в 2020 году, и вот за эти 4 года у нас были и тест-драйвы, различные поездки, выезды, и за этот период мой скилл тоже сильно повысился, и теперь для меня Африка Твин, ну, когда я сажусь на спортивный мотоцикл или вот мотоциклы, которые сейчас на фотослайдах, да, представлены, для меня это просто пушинки велосипеда, а Африка Твин, ну, просто мотоцикл.
0: Солидный, да.
1: Хороший мотоцикл мой.
0: Ну да. Ну да, но вернемся к подбору. А бывает, что люди прямо вот совсем не знают еще, что они хотят, а обращаются вот с нулевым таким к тебе вот вопросом, что посоветуете? Вот.
1: Бывает, и часто они еще не ориентируются в рынке, и бывают запросы, которые абсолютно не стыкуются с их бюджетом, то есть они хотят что-то свежее, что-то не китайское, что-то навороченное уже с технологиями, но у них сильно ограничен бюджет. И они говорят, слушайте, еще бы вот классно бы в рассрочку взять где-нибудь, возможно, это у дилера, но это прям такие совсем завышенные запросы, и тут начинаешь, безусловно, просто объяснять ситуацию текущую на рынке, предлагать альтернативные варианты. И это абсолютно нормально, что ко мне обращаются люди, которые не имеют понимания, они заходят с этим вопросом, и ты им должен ситуацию раскрыть, дать понять, на что действительно они сейчас могут засматриваться, о чем могут мечтать и начать работать.
0: А есть люди, пообщавшись с которым, ты с первого раза понимаешь, что все, до свидания, даже не буду тратить время на него. Ну, жадные какие-то особенно, знаешь, вы еще сами доплатите мне.
1: Я на самом деле люблю сложных клиентов, и мне они часто попадались в работе в различных моих организациях. Где
0: давай,
1: была...
0: слушай, давай вот здесь прямо сделаем скобочку, вставку. Ты была директором много чего, и связанного с мототехникой. Ну, похвастайся.
1: Я была коммерческим директором в компании «Первый ветер». Это официальный дилер BRP. При моей работе мы взяли еще дилерство бренда Honda, бренда Gakin. Это бренд китайских мотоциклов.
0: Это и... было какое-то время. Это было...
1: Вот в прошлом году я закончила сотрудничество с этой компанией, но мы продолжаем с ними партнерские отношения. Я
0: а очень проработала часто... там?
1: Проработала я там около 3 лет. И стаж мой начинался, карьерный трек, с должности и позиции руководителя отдела продаж, потом руководителя дилерского центра и потом уже должности коммерческого директора. А до этого я 7 лет проработала в мультибрендовом салоне компании «Автополе», «Мотополе», они по-разному в свое время назывались. Вот, это тоже официальный дилер техник CF, Moto, Honda, Kawasaki, Suzuki, когда они еще были представлены в России, Polaris тогда еще был. В общем, там много брендов, различные периоды были. В основном это, конечно, тоже...
0: То есть жизнь всяко тебя научила общаться с этой техникой, с самой разной, в разных ситуациях. То есть ты в этом смысле такой мультиспециалист.
1: Да, и помимо того, что я занималась продажей, я еще и занималась организацией различных мероприятий, мотовыездов, открытий и закрытий мотосезонов, квадровыезды, на гидроциклах мы выезды организовывали, на снегоходах организовывали. Поэтому жизнь насыщенная, я такой человек-оркестр, и мне это очень нравится, разноплановость задач сложных и таких экстремальных где-то. Поэтому, если что-то сложное, с удовольствием беру в работу. Надо откуда-то доставить, уехать, когда нигде нет топлива, в Иваново, чтобы привезти сюда 300-килограммовый мотоцикл. Я сделаю эту задачу.
0: Да, прямо звучит внушительно, да. Но в наш век действительно такой, ну, не то что жадноватый, а с деньгами, как бы, да, у людей не очень. И какой-то заработок же должен оставаться себе любимый, правильно? Вот такой щепетильный, тонкий вопрос, особенно когда касается мотобратства, когда кто-то обращается из знакомых, с которым там и рюмку выпивали, и вместе сезон открывали-закрывали, на фестивалях там мясо кушали вместе горячее, и так далее, и так далее. Вот это братство, да, но когда оно переходит в статус как каких-то бизнес-отношений, да, и ты говоришь, мои услуги стоят там $1000, ну, например, да, и человек, как она, да ты что, да мы же, да не, вообще, ну это со своих брать и так далее. Вот эти вопросы как ты решаешь?
1: Обычно это происходит наоборот. Я озвучиваю цену, мне говорят, сколько надо, мы все заплатим. Просто, ну, делай так, как тебе комфортно. Это, наверное, тоже категория
0: людей.
1: Ну,
0: это golden клиенты.
1: Да, это те клиенты, которые со мной уже десятилетия, и они проходили путь от новичков мотоиндустрии до таких уже, которым мы подбираем сейчас очень мощные 200-сильные мотоциклы. Но бывают, конечно, и те, кто говорят, слушайте, ну, вот мне бы тут поэкономнее, мне бы вот здесь вот так. Такие варианты мы тоже подбираем. Мне нравится работать с разной аудиторией, с разным спектром услуг, поэтому это бизнес, это рынок, надо уметь и говорить «нет» иногда, и альтернативные варианты предлагать. Ну, стараемся.
0: Бывает, вот ты сначала обозначаешь свой интерес, он как бы вот буквально в первых диалогах идет, ну, чтобы не было потом там...
1: Безусловно. Сначала я уточняю, что именно нужно, какой запрос. Если понимаю, что этот запрос реалистичен, то я сразу озвучиваю цену, чтобы никаких там туманных представлений о стоимости не было, или потом каких-то доплат в конце, что вы мне еще и вот за это и за это должны. Вот. Но если понимаю, что мы совсем не укладываемся, и это совсем не та история. А такое было, что обращались из серии «хочу там китайский мотоцикл в диапазоне там до 150 до 200 тысяч рублей, но вот у меня совсем денег нет, ну, может, вы мне что-то посоветуете». И начинается вот этот вот список вопросов. А, ну, такое тоже бывает, да, приходится
0: говорить. Но это
1: говорить.
0: Же трудный клиент, а ты сейчас сказала, трудный, что ты с ними, тем не менее,
1: да,
0: не бросаешь.
1: Не бросаю, начинаю говорить о том, что вот смотрите, есть различные варианты для того, чтобы мне детально проработать вашу ситуацию. Вот у меня есть такой пакет услуг, вот есть вот такой пакет услуг, я могу быть полезна в таком варианте, если вы хотите сэкономить, у меня есть вот такая вот разовая услуга, пожалуйста, из того, что вы мне сейчас перечислили, я бы вам рекомендовала обратить внимание на это, на это, на это. Хотите начать работу? Давайте, начнем с предоплаты.
0: А бывает ситуация, когда человек встает и говорит, никогда! Хлопает дверью и убегает, а через месяц приходит, говорит, знаете, я тут обошел всех, у вас лучшие условия.
1: Да, было такое у меня пару раз. И чаще всего, конечно, клиенты такие сложно, им сложно признаваться в том, что они были где-то неправо, спылили, но было в моей памяти пара таких историй, когда человек на следующий день приходил, извинялся, говорил, я вспылил, я прошу прощения, я прочитал, вы правы, я признаю свою ошибку. И, да.
0: Вот хочется сразу сказать, наверное, перед музыкальной паузой людям, люди, верьте специалистам во всех сферах жизни, наверное, если специалист подтвержден, ну, как бы вот вокруг люди говорят, что да, вот этот вот парень вот это вот делает как надо, но не надо пытаться использовать свое там вот это жадное обаяние, там, ой, пожалейте меня, я несчастный, можно мне как можно дешевле. Это, мне кажется, как-то вот, ну, но это супервысшие бизнес-отношения, которые приняты, может быть, где-то на Западе, более там, там люди такие, менее сентиментальные, вот так вот скажем, да, и там как-то попроще, а у нас это, наверное, иногда бывает проблемой, как я много всего сказал, да. Давайте музыку послушаем чуть-чуть. Давайте.

0: Барри Уайт на Моторадио. Мы продолжаем эфир с участием Арины Гусевой, замечательной. Арина, девушка стройная, неполных форм. Как ты умудряешься? Вообще помогает ли мотоцикл здоровому образу жизни? Вот я так сформулирую криво. Тем не менее, вопрос. Спасибо за ответ.
1: Да. Да. Спасибо за вопрос.
0: Нет, ну правда, что-то такое. Или вот, то есть, по-другому спросим, можно ли быть здоровым человеком, если ты вообще каждый день ездишь по много часов туда-сюда и так далее, и у тебя становится, может быть, знаешь, зад в форме сиденья, руки кривыми в форме руля, там, к примеру. Ну, я утрирую. Или наоборот, если ты ездишь раз там в месяц, и, в общем, и, наверное, вообще мотоцикл-то никакой роли не играет в твоем там здоровье, физической форме и прочее. Что бы ты сказала?
1: Я бы сказала, что однозначно я становлюсь здоровее ментально, когда езжу на мотоцикле каждый день.
0: Ну, это вечный вопрос, который мы задавали очень многим мотоциклистам. Действительно, для чего мотоцикл нужен? В смысле психиатрии всякой, да? Что ты едешь и не думаешь ни о чем. Это правда?
1: Это 100% так. Я, наверное, только поэтому пока еще не в какой-нибудь терапии, потому что она у меня мототерапия.
0: То есть это работает реально,
1: да? Это 100% работает. Вот я 22 сезона езжу на мотоциклах, и 22 сезона это работает.
0: И какие-то проблемы, если есть, если что-то гнетет, то ты когда за руль, и вот оно как-то отступает.
1: Отступает на время, пока я за рулем. Понятно, что рано или поздно история проблемы вернется, и это не замена полноценному решению, но это ситуация, которая позволяет мозгу разгрузиться однозначно.
0: Слушай, а ты же уже много лет, да,
1: за 22 рулем? Сезона, да, 22 года.
0: Это же, ну, чтобы никто не мог сосчитать твой возраст, это было...
1: С подросткового возраста, вот, еще когда да. У меня прав не было, я начала ездить, это были скутеры, там тоже есть фотографии, где я на скутерах. Потом у меня появился мотоцикл, когда мне еще 18 не исполнилось.
0: Как когда скутеры, вот это, то есть ты была трудным подростком,
1: да
0: таким,
1: нет.
0: Но хулиганистым? Ну как это все-таки
1: делать? Хулиганистая отличница, я вот так была.
0: Ну девочка и на вот этой фигне, ну это ж как-то...
1: Классно, я была одна единственная девочка в городе, которая ездила на двухколесной технике. Мне вообще все нравилось. Мне нравится вся моя жизнь до сих пор.
0: Ничего себе, да. И потом, вот в какой-то момент ты стала опытным водителем двухколесной техники, и пришло понимание, наверное, начало приходить, что вот хочется уже вот такую какую-то форму мотоцикла, там, скажем, там, спортивный, потому что он красивый, например, да. Потом ты понимаешь, что он неудобный, на нем не повернуть, и задом не сдать. Надо вот такой, потом такой, так. Ну, у всех такая идет, вот как некая такая градация, правильно?
1: Да, иерархия.
0: А ты помнишь эти моменты?
1: Однозначно, абсолютно.
0: Ну, расскажи немножко, что ты прямо. Ну.
1: Изначально я ездила, как я уже сказала, на скутере. Потом захотелось мотоцикл. Что можно было купить за достаточно небольшой бюджет? Советскую технику тогда в 2000-х годах очень сложно было найти японцев, как сейчас называют, некро-японцы, да, это зизеры 400 или что-то подобное. Денег на это, конечно, не было. Поэтому был приобретен мотоцикл Иж Планеты 5, который я с большой любовью восстанавливала, перекрасила его в белый цвет.
0: Без коляски.
1: Без коляски, в белый цвет, чтобы он вот так соответствовал стилю девочка на белом мотоцикле. Потом мне захотелось, конечно, чего-то большего, потому что, во-первых, во мне вес тогда было порядка 40 килограмм, и прыгать там на кикстартеры, чтобы его завести, это вот постоянная настройка зажигания.
0: То есть ты прыгаешь,
1: поздний,
0: а он не проворачивается, да?
1: Я прыгаю, да, он не проворачивается, потом еще в ногу эта планета тебе отдает, ты ходишь два дня, прихрамываешь, в общем, историй много, было классно, но я поняла, что я хочу мотоцикл с электростартером. Начала копить на это средства, средств не хватило, что-то добавили.
0: То есть хватило
1: родители.
0: Только отдельно на электростартер.
1: Вот, так появился мой первый мотоцикл бренда Kawasaki, это была Ninja 250, он не совсем японский, его производят в Тае, да. Но, тем не менее, это электростартеры, это уже нормальные тормоза. Тогда я узнала, что есть передние тормоза, что это вообще основные тормоза на мотоцикле, что это, соответственно, требует определенного навыка, нужно было переучиться, перестроиться. Я на нем покаталась буквально один сезон, поняла, что все, мне стало мало. Так появился у меня следующий мотоцикл, это была Honda CBR 600, вот это был мотоцикл, вот с этого момента началась моя любовь к Honda, потому что проездила я на ней очень много, я съездила на ней в Крым, съездила на ней в Питер, на тот момент я в Петербурге еще не жила, покаталась и поняла, что это просто вот соотношение надежности, эстетики, любви, мощности, комфорта, и так, наверное, на этом бренде...
0: Надежности
1: Honda, да, это была Honda 2001 года, а это был год, наверное, уже там 2009-2010, да нет, даже, наверное, старше, даже, наверное, 2000, там, 12-13. И так со временем вот эти начались обновления, потому что ты взрослеешь, ты растешь, у тебя меняются запросы, у тебя меняется месторасположение. Я переехала в Петербург, здесь приобрела себе уже Wiffer 800, потому что захотелось больше в туринговую такую историю. В параллель у меня были мотоциклы еще других классов. У меня были чопперы, у меня были кроссовые, у меня были питбайки. В общем, были разные классы мотоциклов. Но
0: именно, вот именно в собственность, вот твой
1: мои,
0: прямо.
1: Да, ага, да, да, да. Угу. Но я поняла, что ездить на всем единовременно не получается, времени крайне мало, тебе нужно еще тут в Питере освоиться, работа, опять же, связанная с мотоциклами, она появилась только здесь, в Петербурге, требует много времени и внимания, я такой человек очень педантичный, поэтому хочется сделать все идеально, и времени не хватает, хочется выбрать один мотоцикл. Вот так со временем, спустя энное количество мотоциклов, я пришла к мотоциклу универсальному, который есть сейчас, и я не знаю, на что его поменять.
0: А некоторые имеют два мотоцикла, а некоторые больше. Ну, два, например. Да. Ну, два, наверное, встречается, да, но чаще, чем один.
1: Но у меня был период, когда в параллель было 4. Ага. Я поняла, что нет, вообще не та история, мне это не нужно, я не успеваю, они просто стоят, технику жалко, она так не должна эксплуатироваться, поэтому пришла к одному универсальному, который закрывает все мои вопросы, и это для меня такой оптимальный путь, который я многим, кстати, и рекомендую.
0: Тогда да. Расскажи про него, он что может?
1: Он может практически все. То есть это тур-эндуро, который может легко ездить на дальние расстояния, где ты с комфортом размещаешься.
0: Не устаешь. Едешь. Ну,
1: понятно,
0: устаешь,
1: что есть, да, ну, расстояние. Ну, вот, например, я проехала на нем без ночевки, без перерывов, кроме как заправка, обед, из Териберки до Петербурга. Сколько это там? 1500 там с чем-то.
0: Ну, много. Того. Ну, да.
1: Вот. И приехал абсолютно нормально, комфортно. Все, еще проехала соточку, наверное. В нем есть Apple CarPlay, я могу ехать слушать аудиокниги, могу их слушать музыку, есть круиз-контроль, я могу выставить круиз и ехать по платке, это дико скучная, неинтересная для меня история, потому что там ничего нет, ты едешь просто прямо, и кроме как круиза, там больше ничего не спасет, круиз и аудиокнига какая-то.
0: Но он это дает, мотоцикл.
1: Он это дает, да. И при этом я могу при необходимости ускориться, точно так же, как я делала это на Wiffer 800, я не чувствую глобальной разницы, и я получаю от этого мотоцикла все то, что мне нужно. Но это вовсе не означает, что любой, кто слушает сейчас этот эфир, купя, приобретя себе мотоцикл Africa Twin, будет точно так же от него в восторге. Поэтому это все индивидуально. Нужно все это подбирать в зависимости от запросов. Мы все очень разные и очень разного хотим. И от жизни, и от себя, и от техники, и от людей, которые с нами рядом.
0: А бывали ситуации, когда, ну, просто ты наблюдала, что человек поменял мотоцикл, ну, или там нечаянно, случайно сел на какой-то другой, и вдруг у него прямо, ё-моё, я всю жизнь ездил на этом, вот, на, ну, на том, на чем он ездил до этого, вот же, вот, посмотрите, как удобно, ну, ё-моё, столько времени упущено. Бывали такие?
1: Бывало, а бывало и обратное. Когда человек садится на другой мотоцикл, думая, что это то, что ему нужно, и потом я спустя время наблюдаю, что он перестает на нем ездить. Он чаще стоит в паркинге, там, в гараже или где-то, я приглашаю его на свои мероприятия, он не приезжает, говорит, слушай, сейчас нет, вот у меня там работа, семья. А это на самом деле просто отговорка, это просто повод. Просто мотоцикл ему не подходит, он хочет чего-то другого, но не может себе, наверное, в этом признаться.
0: Но в этой связи, наверное, особенно важен совет по подбору мотоцикла, даже не по подбору, когда уже модель понятна, не по техническому воплощению задачи, а именно вот марка-модель. Да.
1: Да,
0: вот это такой важный, наверное, момент.
1: Это первый момент, который многие упускают, ориентируясь на какие-то видеообзоры. То есть понятно, что в видеообзорах много полезной информации, но часто там акцентируют внимание на каких-то технических характеристиках. Ну вот я приводила пример с ростом, о том, что, ребят, да вы даже вы смотрите мотоцикл, выбираете по картинке, но вам нужно на него элементарно присесть, то, что у вас ноги могут не доставать до тормоза, если у вас вылет, например, очень большой на этом мотоцикле. Или
0: слушай,
1: наоборот,
0: погоди,
1: слишком
0: все говорят про ноги, ноги, ноги. Получается, что короткие ноги – это приговор.
1: Длинные тоже.
0: И длинные тоже, да. То есть вот это, некоторые мотоциклы просто, ну, вообще ты физически не сможешь на них получить удовольствие, вот, которое получают те, у кого ноги соответствуют, да. То есть это прямо отсечка некая, да?
1: Либо будь готов на то, что тебе мотоцикл придется модернизировать под себя, делать перенос.
0: А это возможно тоже, да?
1: На некоторых мотоциклах, да. Некоторые мотоциклы не предполагают. Или вот для девочек очень часто, многие задавали мне, кстати, этот вопрос, что, ну, раз ты девушка, наверное, к тебе чаще обращаются девушки. Нет, за это сезон у меня было всего 2 обращения от девушек. Все остальное это были как раз-таки мужчины. А девочки обращаются чаще всего с историей, с тем, что переживают за вес, переживают за то, что мотоцикл тяжелый, хочется изначально что-то попроще, что-то не сильно мощное, что-то не сильно высокое. И тут как раз варианты альтернативы подходят по тому, что мотоцикл можно занизить. Да, это идет не совсем в угоду его конструкции изначально, и это определенные нюансы за собой имеет, но тем не менее такие возможности тоже есть.
0: То есть девушка приходит и говорит: я хочу V-Rod, вот как угодно, ругайте меня, ноги у меня короткие вообще прям совсем, поэтому давайте что-то из этого придумаем, но это условие жесткое, вот хочу вот определенную модель. Бывают, да, люди?
1: Бывают, да, ездим, смотрим варианты, придумываем, что с этим можно сделать, и иногда человек так четко ставит свой запрос, опять же, не присаживаясь на мотоцикл. Когда мы выезжаем на место вместе, я показываю, рассказываю. Обычно выбираю место, где еще рядом стоят другие модели мотоцикла, чтобы мы могли на контрасте посмотреть. И когда он садится на это, а потом садится на другой, он говорит: я понял, о чем вы говорили. Все, давайте теперь по-другому. Давайте теперь откатываемся на шаг назад. Вот эти запросы сохраняются, вот этот мы отметаем, все.
0: Слушай, изобилие китайцев, оно размывает в каком-то смысле величие вот этих, ну, таких привычных нам столпов вот этого всего, все эти Бинелли, всевозможные там Харлеи, Виктори, и вдруг появляется очень много похожего, Made in China, и это как-то вот, мне кажется, как-то немножко убивает мечту, потому что когда ты стремишься к какому-то мотоциклу понятному, понятно сколько стоящему, понятно с какой историей, с породой, и вдруг у тебя появляется соблазн, даже не соблазн, а как это сказать, провокация, что вот же есть в 3 раза дешевле такой же. Вот это как-то, ну не знаю, убивает мечту?
1: Возможно, часто это и есть их мечта. То есть они приходят сразу с запросом, что я хочу китайский мотоцикл, потому что он мне понравился, он красивый. И если вот изначально человек приходит, говорит: вот у меня здесь ангел и бес, да, сидят. Ну, да. Скажите ваше мнение, что вы думаете? У меня есть на этот счет позиция, я ее всегда озвучиваю, но говорю, что это ездить вам, это вам дальше решать эти проблемы, которые, скорее всего, будут возникать, что могут быть нюансы, вы должны быть к этому готовы. Но если вы хотите, выбирайте, это вам дальше с этой историей жить, существовать. Но могу от себя сказать, что крайне редко, если вот прям совсем что

0: Ребята, которые любят Хонду, ты в этом списке, ты тоже, да?
1: 100%.
0: Но над всем этим давлеет, сверху летает Харли Дэвидсон, который тоже смеется над этими всеми там балалайками, когда вот настоящий мотоцикл — это Харлей. Что бы ты сказала людям, которые вот так вот так делят, можно сказать, байки?
1: Это ваш выбор, ребята. Ну, поверьте и запомните только одну вещь. Не факт, что через какой-то период времени или количество сезонов вы не перебежите в соседнюю касту и не будете хихикать там.
0: Слушай, а в чем действительно тогда вот эта привлекательность этих брендов по отношению к другим? Ну, можно говорить, что, например, BMW любят за технологичность, а Honda за надежность, а Harley Davidson за понты. Вот можно это говорить?
1: Можно, однозначно.
0: Ну, что, невозможно с ним разговаривать. Ну, поясняй.
1: Ну, здесь это сухие факты, и ты говоришь теми фразами, которые говорят все мотоциклисты вокруг. Это действительно факт. Honda, посмотрите, откройте рынок, откройте Авито, автору, посмотрите количество объявлений Honda, которые до сих пор живые, продаются.
0: И что там будет?
1: Количество сильно превалирует на теми же BMW и Harley. Их сильно больше. Вообще, японских мотоциклов на вторичном рынке сильно больше. BMW, да, безусловно, что бы мы сейчас не выбирали из мотоциклов, которые представлены на рынке, это всегда про технологичность, про огромное количество функций, про огромное...
0: Ну и понты тоже.
1: Да, да, это они тоже где-то
0: такие
1: рядом
0: особые,
1: с Harley.
0: Да.
1: Это вот обязательно своя экипировка фирменная, обязательно какие-то фичи. И чем больше я сталкиваюсь с этим брендом, тем больше понимаю, насколько они очень сильно продумывают какие-то микроэлементы, о которых другие бренды даже не задумываются. Вот те же самые консерваторы из Honda, они не думают над такими штуками, которые в BMW применялись аж там в 2000-х годах. Или Harley, ну, когда... Ты сразу чувствуешь, что этот человек ездит на Харле. Он же чувствует свое преимущество. Да, будем ли мы с ним спорить? Да нет, каждый из нас кайфует от того, на чем он ездит, и получает от этого удовольствие.
0: Ну ладно, хорошо. Тем не менее, возвращаясь вот к изобилию китайцев, это все-таки как-то смазывает вот эти, ну как сказать, сглаживает вот эти пики, к которым стремились люди, там Honda, Harley, BMW и так далее и тому подобное. Все это вот заливает море китайских производителей и как-то пропадает, ну что ли, шарм вот этот вот. Я езжу на Harley, сейчас сказать, а люди на китайцах говорят, ну и что, и дурак, господи, столько заплатил. И как-то это убивает мечту, нет?
1: Я думаю, что эта история больше работает только в крупных городах, потому что в небольших городах нашей необъятной России все-таки отдают предпочтение японцам. Я в этом году была на Камчатке, я в этом году была на границе с Казахстаном, я вот ездила недавно в Беларусь, и могу сказать, что во всех городах не крупных, которые были на моем пути, все ездят на японцах. На старых, 90-х годов, 2000-х годов или более свежих, там, 2020-х. Но это всегда японцы. Китайцев там практически нет, ну, кроме кроссовых мотоциклов, потому что это очень супербюджетно, доступно, не требует постановки на учет. А вот в крупных городах почти большая часть, там, процентов, наверное, 80 новичков, которые приходят в индустрию, это их первый сезон, конечно, они смотрят и думают, ну, какая тут некрофилия, там, за 300 тысяч, когда я могу за эти деньги взять нового китайца, у которого напомажены губы, везде светодиоды, всякие LED-панели. Он весь такой тут намарафеченный, а сбоку выглядит, как, не знаю, Rebel, например, 300-й у Honda. Думаю, ну вот, я, пожалуйста, за 300 тысяч возьму такой мотоцикл. Выглядит классно, гарантия там 5 лет. Ну, наверняка проездит. А там какие проблемы уже вылезут впоследствии. Он наверняка тоже сам себя будет в голове успокаивать, что, ну, слушайте, ну я за это заплатила не так много. Наверное, смирюсь. Зато у меня новый мотоцикл, зато он на гарантии, зато я его сейчас дилеру привезу. Дилер, наверное, наверняка его починит. Не всегда, конечно, так бывает, но наверняка, ну вот.
0: Слушай, а ведь сейчас же ситуация, наверное, по-своему уникальная. Вот это пресловутое изобилие, нашествие, я бы сказал, китайских брендов, оно ведь началось относительно недавно. И многие из этих мотоциклов, ну, еще не состарились, вот в нашем понимании, да?
1: Даже не дозрели, я бы сказал.
0: Да-да-да. И вторичный рынок, наверное, там особо вот этого БУ, ну, оно, или это БУ не такое, как БУ вот этих вот европейских, американских брендов, которые давно на рынке были. И мы пока даже не понимаем, насколько сильно они будут там терять в цене, или наоборот кто-то. То есть вот этот анализ, он такой, через какое-то время только будет понятен, да?
1: Уже сейчас могу точно сказать, анализируя продажи за последние 2-3 года по китайским мотоциклам, что выезжая из салона, они точно будут терять в цене намного больше, чем теряют японские мотоциклы. И по китайским мотоциклам, если мы смотрим статистику, то количество владельцев за такое же количество времени, как у японского мотоцикла, будет в разы больше, потому что их меняют сильно чаще.
0: и это как-то поменяет

0: Общий рынок целиком, да?
1: Однозначно, я думаю, что сейчас, если раньше было разделение на бренды, которые ты сам сказал, да, это можно там разделить на тех, кто любит японцев, европейцев или итальянцев, мы про них еще не говорили, или Харлеи, да, у которых отдельная каста, то сейчас это будет еще огромная каста тех, которые фанатеют от китайцев, потому что у них тоже есть определенные преимущества, которые мы только что обсудили.
0: Ну какие? Только цена, наверное.
1: Цена, внешний вид, все равно они копируют, они делают достаточно неплохие внешние мотоциклы, это выглядит стильно. Но я в этом плане не спорю. Есть многие мотоциклы, которые ты едешь, думаешь, что это такое интересное. Потом смотрю, китайцы, ладно.
0: Но давай выдохнем, послушаем небольшой музыкальный фрагмент. Вернемся в студию совсем скоро.

0: Арина Гусева в эфирной студии нашей радиостанции. Мы продолжаем разговор. И возвращаясь к новому виду деятельности, да, скажи, пожалуйста, бывают ли трудности с поиском, подбором той или иного, того или иного мотоцикла, когда клиент говорит, я хочу именно вот такой. Вот ты затронул, например, итальянские, да, мотоциклы. Это же тоже целый мир огромный свой, да, все эти Дукати великолепные. И бывает ли так, что ну нету нигде не достать, а клиент говорит, я подожду, вы там мне поищите, там сидите ночами на Алиэкспрессе, там, или где там они у вас продаются, да, я буду ждать.
1: Да, такие ситуации тоже бывают, когда это история про исполнение скорее мечты, не то, что это средство необходимости передвижения, когда он говорит, что, слушайте, у меня там есть основной мотоцикл, а вот этот я хочу для себя, для души, на будущее, не важно, сколько вы будете его искать, но главное, найдите вот по этим критериям, хочу такой и никак иначе.
0: Ну, приведи пример. Была какая-то экзотика?
1: Ну, вот из последнего... Да нет, экзотики... Наверное, экзотика была только по стоимости, когда хочется что-то. Ох, ну вот за вот столько.
0: А
1: вот,
0: тоже интересно. Тоже а бывали цифры вообще заоблачные? Имело дело с такими?
1: Был у меня запрос на Honda Goldwing за 2 миллиона рублей, но уже в последнем кузове, в рестайлинге с небольшим пробегом, до двух владельцев. Ну, то есть вот эти вот идеальные условия.
0: Так это что, даже не очень дорого для Goldwing, да?
1: Да вот в этом и стоит смысл, что сложно найти за эти деньги этот мотоцикл, да. И это надо сидеть, караулить рынок, это надо мониторить его каждый день, потому что алгоритмы и у Авито сейчас тоже изменились, и это тоже не все клиенты знают, они думают, что они сейчас
0: зайдут. Какие-то резкие варианты, например, замочить в тихом переулке владельца и угнать.
1: Это другой номер, это я перевожу обычно на соседнюю линию.
0: Это для другой радиостанции рассказ, да. Ладно, хорошо. То есть и удалось найти.
1: Я предложила те варианты, которые на тот момент были на рынке, и объяснила, что за эти деньги это, скорее всего, будет мотоцикл с определенным прошлым, и это не будет история про какую-то идеальную картинку. Мы можем их мониторить, потому что сейчас начинается межсезонье, тот период, когда мотоциклы начинают активно выставляться на продажу. Можем продолжать эту историю, на что мне сказали, что, слушайте, нет, вот, наверное, либо сейчас, либо никогда. Ну,
0: так, тогда поясни, что значит сезон, что значит выставляется на продажу, и как люди созревают на то, что продать. То есть простая логика, что откатался уже там, или как вот?
1: Логика простая в продаже, когда вы ездите в этом сезоне, скорее всего, уже ближе к августу, вы понимаете, отъездите вы на этом мотоцикле еще один сезон, или уже пора задумываться о продаже и смене мотоцикла. И здесь, наверное, раскрою статистику, которую я для себя отрабатывала на протяжении многих лет в мотоиндустрии, о том, что вот сейчас заканчивается сезон, да, следующая неделя, 26 сентября, официальное закрытие мотосезона.
0: Поедешь?
1: После этого, мало того, что поеду, так еще и свое каждый год делаю, благодаря нашим партнерам, организовываем свою мотоколонну и уже встраиваемся в общегородское. Поэтому приглашаю всех, приезжайте к нам, это абсолютно бесплатно. У нас всегда своя интерактива.
0: А где у вас отдельная колонна, которая подъедет и присоединится к большой? Вот
1: да,
0: так?
1: Все верно. Мы собираемся в компании «Первый ветер», как раз таки компания, в которой я работала. Сейчас они являются моими постоянными партнерами. Вот, собираемся там, организовываем там различные интерактивы, связанные с мототематикой. Это и игры, и всякие конкурсы, в общем, развлекаемся как можем. Дальше у нас легкий фуршет. Собираемся, едем по городу по красивым местам, потому что колонна сейчас едет тоже в ограниченном, общая колонна едет по ограниченному маршруту. Мы стараемся проехать совершенно другими локациями, которые нам интересны. И уже после этого встраиваемся в общую колонну, чтобы проехать.
0: То есть у вас это получается рано все, да, довольно-таки?
1: Да, мы встречаемся рано. Да, мы встречаемся.
0: Колонна там стартует в час дня.
1: Да, мы встречаемся где-то в 10-11 часов. Нам этого времени хватает, чтобы пообщаться.
0: И где-то не позднее половины первого, да, вы уже приезжаете туда?
1: Ну да, да, в половине первого без 15 мы приезжаем туда, встраиваемся в общую колонну и проезжаем вот основной круг, после чего едем отмечать.
0: Окей, дальше. Ну, возвращаясь к
1: статистике, да.
0: Да.
1: Что дальше происходит? Вот заканчивается мотосезон, все, человек уже для себя принял решение, что он выставляет мотоцикл на продажу, дальше он начинает выбирать, как он это будет делать. Он это будет делать сам, или это он будет искать кого-то, кто продаст этот мотоцикл. Я занимаюсь в том числе комиссионной продажей, это когда я забираю технику, выставляю ее у себя и продаю ее. Либо он будет искать варианты, чтобы сразу сделать трейд-ин, это когда он сдает свой мотоцикл, мотоцикл, там, доплачивает что-то и забирает новый мотоцикл. Вот он для себя выбрал что-то. Например, он решил продавать его сам. Самый пик по продажам, по моей практике, начинается с января по март месяц. То есть вот вы выставили его где-то там в конце октября, в ноябре. Возможно, что-то там перед Новым годом какая-то активность была. Понятно, что все зависит от стоимости, от состояния, от того, какой у вас мотоцикл, что вы за него хотите в целом. Ну вот этот период продажи техники с пробегом с января по март. В апреле начинают сильно, в конце, наверное, уже даже марта, начинают сильно возрастать цены, потому что начинается пик спроса, пик активности перед сезоном, все быстрее и быстрее. Повышается стоимость, и после этого уже на спад идет это все ближе к середине мая, вот так.
0: И вот эти вот волны, ты уже и знаешь все про них, и, соответственно, ты их учитываешь, да?
1: Да, это сразу влияет, безусловно, на тактику выставления объявлений на продажу, потому что это
0: сразу хочется тоже спросить, а вот если хочется продать, то вот самое такое время?
1: Я бы выставляла это прямо перед Новым годом, то есть ближе к Новому году. До этого в идеале мотоцикл подготовить к продаже, потому что это тоже свое определенное искусство. Правильные ракурсы, правильное описание.
0: Для фотографии.
1: Да, правильные ракурсы для фотографии, правильные элементы на фотографиях, правильная подготовка техники, потому что многие думают, что я вообще-то эту технику под себя
0: то
1: подготовил.
0: Если колесо сильно кривое, это видно, то нужно его так провернуть, чтобы оно как бы за крылом было сзади, да?
1: Это опять же из другой рубрики, это не относится к нашей работе. Вот, мы продаем мотоциклы либо в том состоянии, в котором они приехали, а у меня тоже была практика продажи мотоцикла после ДТП, это не стабильная для меня история, это был мотоцикл моего близкого человека, поэтому я взялась за эту историю. Но важно во всем абсолютно честно и прозрачно. Я работаю на свою репутацию, мне важны отзывы, поэтому никогда с такими историями наклеечкой что-то прикрыть, у меня такого нет. Вот. И как раз про наклеечки. Многие думают, что различного рода стайлинг, который они делали под себя, и там какие-то наклейки и прочие истории, это увеличит просмотры, потому что мотоцикл — это что-то уникальное. Уникальное — это только для вас. Когда вы хотите его продать максимально быстро, привлечь к нему внимание, старайтесь возвращать его в стоковое состояние, чтобы не было никаких элементов. Желательно легкая полировка, обязательно помыть, обязательно правильно его выставить, проверить, что все работоспособно.
0: Слушай, это дорогие работы по приведению внешнего вида в порядок. А есть смысл? Может быть, есть смысл просто сбросить эти деньги?
1: Но вообще, это тоже неправильное представление о том, что это дорогие работы. Это все работы копеечные при умении и знании.
0: Детейлинг?
1: Легкая полировка – это не детейлинг. То есть элементарно, нормально помыть, отмыть мотоцикл, сделать легкую поверхностную полировку – это стоит копейки, поверьте. Но выглядеть этот мотоцикл будет совершенно иначе. И продавать вам его будет намного проще, потому что вы видите, что за мотоциклом ухаживали, он в приятном состоянии. И тот лоск, который вы изначально, возможно, где-то утратили в процессе эксплуатации в этом сезоне, он вернется легкими манипуляциями.
0: Ну и еще не могу не спросить про категорию первопокупальщиков. Вот люди, которые сдали на права, и молодежь вот эта вот вся, ну и не только молодежь, они же, наверное, тоже обращаются. Это же тоже такой специфический контингент. Наверное, да?
1: Даже обращаются те, кто еще не сдали на права. У меня была такая практика, и мотоцикл, приобретен через меня, до сих пор стоит у меня на хранении.
0: То есть так и не сдал еще, да?
1: Пока еще в процессе. Я в этом плане тоже готова идти навстречу, говорить о том, что вот у меня есть пока территория, это теплая, охраняемая, пожалуйста, оставляйте. Я присмотрю при необходимости, сделаем необходимые технические работы, если это требуется. Можете оставить у меня на сезонное хранение. В межсезонье я тоже скрываю такую функцию. Пожалуйста, можно поставить.
0: Слушай, как всегда, как и предполагалось, так оно и получилось. Мы ничего не успели обсудить. Мы только поверхностно очень. Наверное, на самый-самый последок спросить тебя, как тебя найти, если что, и где посмотреть отзывы? Есть ли у тебя там действительно вот эти звездочки все там, знаешь, как пишут на Озоне, хороший продавец, никаких проблем не было. И сразу видно, что это продавец сам и написал.
1: Да, меня можно найти по моему имени и фамилию. Меня зовут Арина Гусева. У меня есть профили и в Инстаграм, и ВКонтакте, и я есть на Авито в том числе. Там есть и отзывы, обратная связь, и огромное количество видео стараюсь выкладывать на различную тематику, в том числе и на благотворительные мотовыезды, на, в принципе, бесплатные различные поездки, которые мы организовываем, и про подбор тоже там рассказываю.
0: будем прощаться. Я предлагаю дружить домами, как всегда. Приходи к нам почаще. Интереснейшая тема. Может быть, мы как-то более углубленно разные моменты, о которых мы так поверхностно сегодня сказали, как-то рассмотрим в последующих эфирах. Спасибо большое. Арина Гусева, бывший директор всего
1: мотоциклетного
0: мира Петербурга, да. А сейчас вольный бизнесмен-предприниматель была у нас в гостях. Спасибо большое и всего доброго.
1: Спасибо.
0: Счастливо. До свидания.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.
4: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
5: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим, и мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
6: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7-901-977-6666.
7: Да ты с ума сошла!
8: Да первые лужи!
9: Это же так страшно!
7: Мувитон!
10: Куда тебе такой мотоцикл?
8: Куда ты поедешь на нем?
10: Возьми себе попроще.
8: На кухню!
10: Полезла она на мотоцикл.
11: Как ты будешь на нем ездить?
12: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
4: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Radio for bikers, from bikers. Motor Radio.
1: Еще раз всем здравствуйте, вы слушаете радиостанцию Моторадио. В эфирной студии появляются долгожданные опоздавшие гости. Великолепная Светлана Белкина. Светлана, приветствуем, добрый день.
2: Добрый.
1: И несравненный Игорь Копытов.
3: Это я.
1: Наша мотошкола любимая. Приветствуем, рады видеть, Игорь.
3: Спасибо.
1: Кто причиной явился опоздания?
3: Метро.
1: Вот настоящий джентльмен, да, мог бы свалить на женщину.
3: Не,
1: да?
3: Она меня ждала в метро на машине, поэтому я не мог.
1: Давайте подведем итоги, начнем подводить итоги уходящего сезона. И первый вопрос, я не знаю, к вам. Все ли живы-здоровы, друзья мои, за этот сезон? Нет ли кого, кто руки-ноги поломал, не дай бог?
3: Ну, среди наших учеников нету.
1: Все хорошо, значит, да. Это мы спрашиваем у мотоклубов, у мотосообщества.
3: Но мне никто не говорил, не говорили, а я.
1: Окей, хорошо. Да. Света, у тебя?
2: Есть у меня среди моих знакомых, причем достаточно близкий товарищ, поломавший ключицу. Он так еще не доехал, но он тоже опытный мотоциклист, но до Игоря так пока не доехал. Важный в моей мото-жизни человек, он помогал мне выкатываться, мои первые шаги делать. Вот, так что, где там, куда помахать, Серега, выздоровление скорейшего.
1: Да, дай бог. Ну, а твои дела по обучению продолжаются. Ты же уже десятилетиями учишься у Игоря, да? И все никак не найдешь.
3: Уже начала сама выезжать.
2: Да, я научилась, я начала выезжать в город, я получила категорию. По-моему, я в прошлый раз здесь была, еще у меня не было категории.
1: Вот именно, поэтому и спрашиваю.
2: Получила водительское удостоверение в день мотоциклиста. Считаю это просто знаком свыше вообще. Так что такое прям крутое, большое вообще событие в моей жизни. Выезжаю сама, но учиться не прекращаю. Я, как и в прошлых эфирах говорила, что считаю, что нет предела совершенству, и я хожу как в кружок. То есть,
1: давай спросим у Игоря.
2: Всегда есть что отработать.
1: Слушай, Игорь, достаточно выучиться каким-то базовым вещам и потом эксплуатировать мотоцикл просто медленно, едущий в правом ряду 60 км в час, что спасает тебя от всех, то есть, что не требует безумного опыта, контраварийного, всякого разного такого, потому что ты едешь тихонечко, и все. И что с тобой может случиться?
3: Ничего. Если соблюдаешь правила дорожного движения и на каком-нибудь 125-кубовом мотоцикле, ничего не случится.
1: О, да, очень хочется верить. Тем более мы видим массу примеров. Вот эти развозчики пиццы.
3: Да,
1: развозчики,
3: они... Зимой на гололеде там все.
1: Через перекресток, по диагонали.
3: Да, да. И не волнуют никакие разметочные полосы, никакие эти самые, ни снег, ни лед.
1: Можно ли сделать вывод, что вот эта безнаказанность, она как бы убивает институт мотошкол вообще?
3: Нет.
1: Потому что зачем нужна мотошкола, когда люди вот так ездят, и им никто ничего не делает?
3: Нет, даже. Это здорово, это хороший пример. Просто они это едут и не знают почему. И самое главное, они рассказать это не могут.
1: Вот, да.
3: Вот, то есть они как вот... Ну,
1: вам надо спонсировать наше ГИБДД, чтобы оно жестче, чтобы люди удивлялись, почему их штрафуют, и чтобы им говорили, а вы идите вон к Копытову, поучите сначала.
3: Я скажу этим достаточно же наболевшим мемом, а зачем?
1: Ну да, но с другой стороны, все равно мы никуда не уйдем от решения этих всех вопросов когда-нибудь, правильно?
3: Я недавно общался с товарищами из ГАИ, да, там по поводу нарушения одного. Они сказали, а нам не победить.
1: Не победить это дело?
2: Нет. Я так понимаю, не регламентированы как-то вот эти курьерские, ну, что-то среднее, да, между самокатом и мотоциклом. Я тоже общалась и спрашивала про это. То есть какие-то есть дырки в законах, короче говоря,
1: я
2: что
1: думаю,
2: пока что
1: все...
2: в правилах дорожного движения, что пока...
1: Мне кажется, все проще. Просто там такие деньги стоят за этим всем.
3: Конечно.
1: То, что
2: тоже,
1: это
2: да.
1: Тоже такой...
3: Ну, мы не давали, мы не знаем, но, скорее всего.
1: Ну, да, наверное, вот эти огромные компании, которые все это... Всем этим владеют. Итак, ладно, поехали дальше тогда. Игорь, что у тебя с твоей школой происходит? Развивается?
3: Живет. Да, мы в этом году два раза в командировке были в Мурманске.
2: Угу.
3: Вот, и очень удачно, считаю. Два потока было. Вот, в городе не так много, но мы решили ехать туда, куда зовут.
1: То есть вы приехали в город Мурманск?
3: Нет, да.
1: А там собрался весь город, потому что приехал Копытов.
2: Да, примерно так и было.
3: Так и было, да.
1: Естественно, что он нам скажет? И он прямо там прочитал несколько лекций, да? Показал что-то
3: или что-то? Лекции были в мою сторону, потому что так случилось, что день рождения у меня был в Мурманске.
1: Ага.
3: Вот, и вот лекции были как раз за праздничным столом.
1: Это для другой радиостанции. Этот трэш, это мы потом, да. Вот. Слушай, ну есть ощущение, что все-таки людей надо учить даже в Мурманске?
3: Конечно.
1: То есть безграмотные есть?
3: Не так. Это учить надо тех, кто приходит и говорит, я понимаю, что меня надо учить.
1: Ага, так.
3: Вот те ребята поддаются обучению, а те, которые, а зачем мы и так умеем? Они пиццу развозят.
1: У нас есть замечательная Светлана, которая, во-первых, много лет училась, теперь выучилась и учится, да. Учится. И она все время открыта к приему знаний, да, я так понимаю, да?
3: Да.
1: А если по-серьезному, она что-то такое вот не умеет еще? Есть там для тебя простор для обучения?
3: Ой, полно.
1: Ну, давай по-простому. Тормозить умеет?
3: Да.
1: Но только задним, да?
3: Нет, все, всеми. И знает, когда и что это делать.
2: Я тут даже, извините, перебью. Это мое большое мотодостижение. Вот в один из как раз выездов самостоятельных поздоровалась со встречным мотоциклистом. И уже когда поздоровалась, поняла, что я вообще тормозила перед светофором. То есть я уже не задумываясь, короче говоря, то есть не вцепляюсь там в руль и все такое прочее. То есть я спокойно отпустила руку и поздоровалась. Есть, не знаю, возможно, для кого-то это так себе достижение.
1: То есть,
2: но я прям порадовалась.
1: Уроки Игоря прямо они вот... видны, да?
2: То есть именно то, о чем идет речь, что на уровне навыков, на уровне рефлексов. И почему я так долго учусь, ну, по крайней мере, как я это вижу, понятно, что нет предела совершенству, есть еще гонки, куда мне тоже интересно расти, но на уровне вот рефлексов, почему я постоянно таскаюсь на площадку и делаю там одно и то же, потому что я как раз эти рефлексы там продолжаю нарабатывать. Ну и безопаснее это делать под надзором сенсея и на ограниченном пространстве.
1: Слушай, а учить ПДД ее не нужно, она и так все знает, потому что...
2: Детской автошколы, помимо прочего, поэтому с этим у меня нормально.
3: Она за рулем с 6-го года, плюс недавно еще ПДД сдавала сама.
2: Два раза.
3: Да, получая удостоверение мотоциклиста.
1: А, сдала же, да, точно.
2: Дважды. У меня сгорела теория, пришлось еще раз сдавать.
3: Она по теории знает больше, чем я сейчас.
1: А, в смысле, как дважды? То есть не с первого раза, да?
2: Нет, с первого, но я сдала теорию осенью, и отменили экзамен из-за погоды, потому что я вот начала сдавать на категорию прошлой осенью, и прошло полгода после сдачи теоретического экзамена, и пришлось еще раз сдавать теорию. То есть у меня оба раза без единой ошибки, все как положено, все хорошо, но пришлось просто этот квест проходить два раза нервничать.
1: Слушай, а ты же еще у нас руководишь детской, как это правильно сказать?
2: Детский автоклуб.
1: Детский автоклуб на базе автоклуба А24, да. Всем известного в городе у нас. У вас есть маленькая площадочка, и вы их есть стационарная, есть вы разворачиваете на разных фестивалях, там всяких имисах и так далее.
2: Да.
1: И, там детишки катаются только на автомобильчиках? Еще пока мото не...
2: Пока мото нет, я на самом деле думаю, с первого, наверное, моего дня там, как внедрить еще и мото, мысли есть, пока что не реализованы. То есть... в силу разных, на самом деле, обстоятельств, я думаю, что по мере роста и развития, то есть мы достаточно много выездных мероприятий проводим, растем, вот за последний год мы выросли там в несколько раз относительно предыдущего, да, такого же там периода.
1: А где себя можно было видеть в этом году? Давай ретроспективно вспомним.
2: У нас много сотрудничеств с... различными муниципальными организациями и организациями, которые, собирают в кучу эти муниципальные организации. То есть, в принципе, мы, опять же, сезон такой же плюс-минус, как и мото, там с середины весны до середины осени, выезжаем просто в разные районы города. Мы всегда анонсируем в наших социальных сетях, куда мы собираемся ехать. То есть это все можно найти в нашей группе ВКонтакте.
1: Погоди, значит, ничто не предвещало. Тихий район новостройки.
2: Да.
1: Вдруг, значит, заявляется, что в такое-то
2: время,
1: в такое-то время, вот на площадке там около школы, на стадионе, будет развернута вот эта штука.
2: Да,
1: мамочки, продукт. Берем детишек, и приходим. Да,
2: да? Да, да.
1: Работает?
2: Работает, да. То есть нас приглашают, и мы выезжаем. Мы были в Красном Селе, мы были в Колпино два раза уже на день города Колпино, были в Отрадном, в районе муниципальном Комендантский аэродром, Ленинский проспект. Вот, завтра едем в Невском районе. Детский садик открывает какую-то площадку, именно посвященную правилам дорожного движения. После этого у нас два завтра в один день мероприятия. Едем на Академическую. То есть, соответственно, можно там условно обнаружить нас у себя во дворе. А, и в Зеленогорск еще на следующей неделе едем.
1: Приглашайте известных людей. Я уже так переходим к Игорю.
2: Известных людей — это немножко другой формат. Мы приглашаем у себя на базе. Вот мы сейчас первое занятие провели на своей базе. Открыли этот сезон учебный. И в рамках изучения правил дорожного движения и езды на детских машинках раз там в месяц, в два, я стараюсь приглашать какого-то известного гостя, который рассказывает о мире автомобилей, мире мотоциклов. Какие-то, ну, то есть это и ретро, и гонки различные, опять же, да, кто-то про ралли рассказывает, кто-то про кольцевые гонки, кто-то про внедорожные, то есть стараюсь всяких разных интересных специалистов приглашать, и такие лекции заслушиваются, открыв рты, не только дети, но и родители рассаживаются, слушают всех этих приглашенных специалистов, поэтому, да, и Игорь Николаевич тоже там придет рано или поздно в наши стены, там, в зависимости, как у него будет со временем.
1: Ну, будем надеяться, человек известный более чем. Игорь, а как с возрастом, как даже не с возрастом, с течением времени, нет ли ощущений, что какие-то вещи можно было бы уже и не преподавать, например? Ну, что-то, может быть, устаревает, что-то, может быть...
3: Ну, это же как арифметика. Никто же не говорит, что надо забыть, что такое дважды два.
1: Ну, то есть основа некая,
3: конечно,
1: да. Но
3: безусловно,
1: мы же понимаем, что меняется у нас, и техника меняется.
3: Нет, все равно. Она два колеса, как было, так и остается.
1: Ну, раньше было просто два колеса, а теперь два колеса с АБС,
3: ну, и что,
1: например.
3: Да, еще и электронный газ, и
1: да,
3: все такое.
1: Да,
3: да,
1: да,
3: еще и сам равновесие держит, да, и все такое.
1: Да.
3: Равновесие он держал сам всегда.
1: Но, тем не менее, ну, как сказать, может быть, что-то такое архаичное появляется постепенно, и ты
3: ну,
1: уже...
3: Ну, архаичное может быть из-за того, что появились мотоциклы... с автоматическим переключением передач.
1: Например, да.
3: Да, вот бывает, приходит человек, а мне не надо учиться вот на механике, да, у меня мотоцикл, который сам переключает. Вот тут, да, встаешь в ступор, потому что, чтобы ему начать рассказывать, что делает с этой коробкой, нужно, наверное, значит, изучить этот мотоцикл. Но пока их еще немного.
1: То есть получается, что тут, например, и... двигателем затормозить, это уже,
3: да,
1: тоже целая наука, например, да?
3: Да, да, там есть вмешательство в эти работы, да, но это нужно, опять же, изучить, чтобы доходчиво объяснить ученику.
1: Игорь, вот. А сам-то садишься за руль или уже выше собственного достоинства? Уже, да? Ну, столько орденов уже начинаем вот там, да?
3: Нет, так как... их же надо все-таки как-то это обкатывать.
1: Ага. Слушай, а клиентов так же, как и раньше, не очень много, но они постоянно идут таким потоком? Или как-то меняется ситуация?
3: Ну, по-всякому. Не предсказать.
1: Ну, были жаркие месяцы в этом году,
3: были,
1: в этом сезоне, да?
3: Были, да.
1: Когда прямо тебе уже все там близкие говорят: Игорь, ну посиди дома, что ты прямо там ночуешь,
3: да,
1: уже?
3: Нет, такого не было, чтобы близкие говорили: ой, слава богу, что свалил. Обычно так.
1: Приходят ребята, наверное, вот в основном приходят: научите меня просто ездить, наверное, так формулируют. А есть ли какие-то отщепенцы, которые говорят: а научите меня, чтобы я еще и там вот мог с коленкой повернуть?
3: Ну да,
1: чтобы
3: да
1: там,
3: по-всякому.
1: Ты же все-таки...
3: Нет, обычно говорят: нам дали ваш телефончик.
1: Да, а дальше что?
3: А дальше вот мы пришли к вам. Был на треке вот на эти выходные. Ну, очень много...
1: Слушай, были же соревнования.
3: Да.
1: Ездил, да?
3: Я там спортивным комиссаром был на соревнованиях.
1: Вообще класс. Ну, расскажи, да, пожалуйста, интересно же.
3: Ну, а что, очень хорошая должность на соревнованиях. Да, слежу за соблюдением спортивных правил и пишу докладные записки.
1: Были нарушения спортивных правил?
3: Были.
1: Давай заклеймим. Нет, чего
3: нет,
1: делали?
3: Нет, это...
1: А, какие-то внутренние
3: дела. Это
1: ваши,
3: внутренние,
1: да,
3: дела, да, я не могу. Я написал, отчет написал, поэтому все это...
1: Это я один раз очень много лет назад на мототреке видел соревнования, когда ребята заезжают на такие холмики и летят прямо. Вот это,
3: да,
1: вот,
3: да,
1: вот примерно что-то похожее было, да?
3: Ну, да, это было именно то.
1: Ага, и прямо, слушай, страшное дело, это я уже обращаюсь к Свете, если ты близко не видела.
2: Видела, вот в эти выходные ездила.
1: Летит фиг знает куда, потом, вот это же тяжело, сам мотоцикл что-то весит, еще там такой сидит, да, и вот это грохается все колесами, а грунт все там эти...
2: Ну, кстати, они довольно мягко приземляются, что опять же
3: вызывает... Очень сильно изменилась и техника вождения, техника, и сама техника изменилась, и... Лидеры, можно загляденье смотреть на лидеров. С любых возрастов причем.
1: Скажи, пожалуйста, достойно наши мотоциклисты, ну, по сравнению, может быть, даже с другими странами, ну, так, навскидку, не хуже?
3: Есть, безусловно, фамилии, да, на которые вот и в других странах говорят, о, это такой-то. Вот, это есть, есть.
1: Как выглядит мототрек сейчас? 100 лет там не был.
3: Ну, я не могу рассказать. Зайди, посмотри, ты рядом живешь.
1: Ага. Значит, плохо.
3: Нет, хорошо. Нет, хорошо. Много перестроено чего, поэтому не рассказать. Что я не знаю, что ты помнишь. Вот, поэтому...
1: Можно ли говорить до сих пор, что все-таки вот увлечение конкретно вот кроссом вот этим, что это дело такое недешевое? Или как-то сейчас уже с приходом китайцев как-то стало
3: подоступнее? Не могу ответить, потому что по сравнению с шоссе это кросс вообще ни о чем.
1: Шоссейные дороже, да?
3: Да. Да.
1: Я предлагаю
3: кратно.
1: Да, взять небольшую музыкальную паузу. Мы сейчас обсудим с Игорем вне дорог, то есть вне эфира, сколько стоит на самом деле. И вернемся в студию, как только сможем. Напомню, что в гостях у нас сегодня Игорь Николаевич Копытов, знаменитый тренер, судья, шоссейник и вообще много-много кто, культовая фигура в мотомире нашем, не мог прийти. Он сам один, но с ним личный водитель.
3: Я стесняюсь.
1: Да, Светлана Белкина, да.

0: Напомню, что у нас в гостях сегодня культовые люди, а именно Игорь Копытов, Игорь Николаевич у нас замечательный наш, и Светлана Белкина, которая очень много кто на самом деле. Она у нас и художник, и преподаватель детского вот этого...
1: Руководитель.
0: Вот этой, руководитель, да. Ну и преподаватель, наверное,
1: нет,
0: тоже.
1: Преподаватель нет, преподаватель отдельно.
0: Отдельно? А, все, уже административный работник получаешься, да? И, ну, своеобразные итоги сезона. Мы потихонечку с разными нашими гостями в это осеннее время про это говорим. Каким был, каким показался. Не могу не спросить, где бывали в этом году, не по работе, а просто, может быть, фестивали какие, может быть, какие-то, не знаю, мотопрохваты, проезды и прочее. Игорь у нас консервативный человек, наверное,
2: да.
0: И мало где был.
2: Лето,
0: да?
2: Лето – это маленькая жизнь.

0: стран, для которых, я могу так сказать, сделан этот праздник, было в разы больше, и грустных лиц я не видел.
1: Вот. А что да что впечатлило? Там был шар смелости, я напомню. Был мотопарад огромный.
0: Мотопарад впечатлил, конечно, потому что большое количество мотоциклистов, и тем более не только питерских там или выборгских.
1: А прямо сам парад видел, да?
0: Они по всему городу. То есть
1: весь
0: город в параде, да? То есть...
1: У них был проезд к финской границе, и огромная была колонна.
0: Нет, я в этот момент работал, да. Но вот то количество, которое вот каталось там этих наших мотоциклистов по городу, это.
1: А я еще видел и ГИБДД, которая там проверяла документы много где.
0: Да, и в трубочку заставляли дышать.
1: Да.
0: Вот это я тоже видел.
1: Но говорят, некоторые смотрят, а там прямо отметка в правах, а обучен Копытовым. Сразу отпускали.
0: Не помню такое. Не знаю, может быть, это какая-нибудь хохма, но приятно.
1: А ездил на ИМИС, на мотостолицу?
0: На мотостолицу.
1: Везде был, смотри, получается.
0: Ну это же, я это городские не считаю.
2: Must have.
0: Да, это...
1: Ну, вот. Все-таки, кто-то говорит, что дело так, это немножко уже такое, вот, начинает вроде как немножко умирать, мало интереса. Я слышал, например, про кастомы, что одни и те же мотоциклы, и многие даже считают...
0: Но кастомы, что... наверное, потому что если, ну, это же очень долгая работа.
1: Ну да.
0: То есть это же невозможно так за один сезон, как мне кажется, за зиму взять и сделать новый кастом. Это... Сама идея готовится какое-то же количество, а потом прикладывание рук и все такое, это сложнейшее дело. И надо же красиво сделать, а не просто.
1: Ой. Вот я все думаю, вот если бы была бы такая таблетка, знаешь, огромная, или там, скажем, курс.
0: Да, старик Хоттабыч.
1: Да, съел таблетку и уже хорошо водишь машину, да, то есть, или там мотоцикл, например. Вот, а так все-таки учиться. Свет, скажи, пожалуйста, как Игорь, строгий учитель? Ну, бывает, что так?
2: Ну, и так, и так. Я, кстати, записывала прям мем. Я же тут тоже неожиданно для себя стала мотоблогером. Хотя это в мои планы особо... Ну, не то чтобы не входило, я, в принципе, там всегда веду соцсети, но тут прям как-то стрельнуло. И один из там вот этих смешных юморных видосиков под такую смешную озвучку, как раз где Игорь дает мне подзатыльник. Ну, вообще, и строгий, и мягкий. Да, это был спланированный акт. Вот. А так вообще в зависимости... То есть я бы, наверное, сказала, что очень, как сказать, на каком-то
0: педагогичный,
2: да, то есть на каком-то интуитивном уровне, в зависимости от того, что конкретному ученику в конкретный момент времени надо, потому что, ну вот я по себе, да, не только там с мотоциклами, а и с любыми другими там занятиями, мне иногда надо меня похвалить, чтобы у меня включилось какое-то, эй, я все могу, и у меня начинает получаться лучше, а иногда мне надо дать подзатыльник, действительно.
1: А бывает, что он невнятно объясняет, он вроде объясняет и злится при этом, а ты не понимаешь.
2: Бывает, что злится, бывает, что я не понимаю, но как показывает практика, это не то, что он невнятно объясняет, а ученики в тупенькие попадаются.
1: А, ну или так, да, можно и так, да, сказать.
0: Но я этого не говорю.
2: Ты нет, это до меня, то есть когда до меня много раз не доходило разными формулировками, а потом наконец дошло, и я такая, блин, а что ж он мне так не объяснял? Потом, да нет, вроде так тоже объяснял, а так, ну и как бы, в общем, да,
1: слушай,
2: получается, что...
1: были какие-то элементы, которые он тебе говорит, сделай, а ты понимаешь, что, ну, не можешь себя заставить это сделать, потому что страшно.
2: Ну, страх — это же вообще главная моя проблема, наверное, в этом вопросе. Опять же, почему я продолжаю...
1: Твое позитивное качество, поэтому ты и живая до сих пор.
2: Ну, оно чересчур. То есть, наверное, все должно быть в балансе, как везде. То есть, у меня вот слишком страх, то есть там, где надо открыть газ для той же безопасности, опять же, да, то есть мне приходится себя перебарывать, то есть это то, над чем я работаю там, то есть я один и тот же элемент буду катать там, я не знаю, бесконечное количество раз, пока я вот, ну, я уже победила, я уже перестала бояться эту большую восьмерку, я уже, мне не важно уже на каком мотоцикле
1: ее выполнять. А это ужасное упражнение, да? Вот большая восьмерка, да?
0: Не знаю.
2: Да нет, мне кажется, это у каждого свои какие-то тоже предпочтения и какие-то любовь или нелюбовь к разным упражнениям. То есть мне она нравится, но я ее всегда боялась. Сейчас я ее уже не боюсь.
0: Ну, она и сейчас боится, хотя нравится все больше.
1: Боится меньше, боится.
2: Да, то есть это вот процесс отработки.
0: Нравится все больше.
2: Нравится все больше. То есть я уже пробовала на своем мотоцикле, я уже пробовала без комбинезона, если раньше я вообще там даже не совалась на площадку без, там, вот чтобы я вся была в защите.
1: А это важно.
2: Ну, это мои внутренние страхи, потому что все остальные ученики делают в обычных...
0: Даже в плавках.
2: И в плавках, да, в

0: том числе был, да, один мальчик в шортиках, я видела даже на этих скоростных упражнениях. Мне надо, чтобы я вот вся была заделана, чтобы я точно не боялась.
1: Я, нет, я это... думал, ты имеешь в виду, что ты когда полностью экипирована, то и двигаться труднее как-то, нет?
0: Там... Нет, не труднее, ну, меньше страха, то есть я уже много раз падала, грубо говоря, я знаю, что это не больно, а когда случайно еще удалось снять на камеру, как я упала, так я вскочила и радовалась, что у меня и будет контент, как я сказала, что да, у меня тут зимой, когда я купила мотоцикл, залетел видос на какие-то 100 тысяч там просмотров, и пошли там новые подписчики из мотоциклистов, и вот за лето у меня еще несколько таких видео вирусных случилось, поэтому я там как-то вот развиваюсь теперь еще в этом
1: направлении. Ну, мотоцикл-то не повредило, нет, или повредило, когда падаешь?
0: Да вроде нет, но учебный, можно падать.
1: Игоревский, да, его не жалко.
0: Ну, как будто да.
2: Да.
1: Игорь, еще раз, о школе несколько слов. Да. Она у нас базируется на аэродроме Ржевка, да?
2: Да.
1: Как и прошлые годы.
2: Да.
1: И имеет свои мотоциклы, да, для работы и какую-то экипировку, там, если нужно.
2: Ну,
1: да?
2: Базовую экипировку. Так,
1: ага,
2: чтобы...
1: ага. Вот. Хочется напомнить уважаемому сообществу, слушающему нашу радиостанцию, что Игорь учит за 7 дней.
2: Не,
1: декларирует.
2: Не так, ты...
1: За 5.
2: Не,
1: подожди,
2: не,
1: за сколько?
2: За 10 часов.
1: Да. Вот, да, да, да. Я напомню, какая-то маленькая, такая, да, не настоящая какая-то цифра.
2: Настоящая, почему?
1: Ну, как-то, не знаю, не очень верится.
2: Дело, на самом деле, времена меняются, это было правда.
1: И... То есть за 11 теперь?
2: Нет, да, может быть, просто поменялись. Очень загруженные ученики приходят, да. То есть они приходят учиться, и плюс еще какие-то дела успевают делать это самое. В результате они не учатся, половина этого часа учатся, половина этого часа делают свои дела.
1: То есть он едет в большую восьмерку и смотрит в айфон?
2: Нет, он останавливается и там, ой, мне надо позвонить, мне надо написать. И, то есть,
0: ритм жизни ускорился.
1: Да. А выгнать ты не можешь, потому что платные люди, да?
2: Стал отбирать телефоны, там, ну, под одним только предлогом, а вдруг разобьешь.
1: Так,
2: вот,
1: ага.
2: Но стало получше. Но все равно люди стали заниматься по часу, но в результате не хватает времени для нового. То есть, если у меня года 3 назад все занимались по 2 часа, и в результате получалось, что разминка и изучение нового упражнения, да, или нового элемента, да, то этих 2 часов хватало для того, чтобы произвести разминку и начать учить новое. А сейчас занимаются по часу, и на изучение нового, как правило, очень мало времени остается. Вот.
1: И все. Но это же ты все регулируешь сам.
2: Не могу регулировать, потому что, говорят, устали, потому что при те, которые готовы 2 часа заниматься, да, мы занимаемся. Те, которые приезжают на час.
0: Ну, здесь я могу прокомментировать с точки зрения ученика, который, опять же, ведет несколько проектов, и у которого в голове Дом Советов.
1: Это сейчас о себе.
0: О себе, да. То есть я просто отношусь тоже к таким людям. То есть, опять же, может быть, ну, не с этим связана длительность моего обучения. То есть я сразу для себя поняла, что это для меня как кружок. Но действительно, когда вот сегодня у меня тоже такой день сложный на работе, и ты приезжаешь, вроде ты на мотоцикл сел, а в голове ты еще там какую-то работу доделываешь или что-то там додумываешь. И очень тяжело переключиться. И, с одной стороны, это мотоцикл – это большой плюс, потому что он как раз помогает вот эту всю рабочую фигню из головы там выгрузить и вот, ну, наверное, отдохнуть мозгом, да, потому что ты сосредоточен только вот на этом. Но действительно, через час занятия, то есть я занимаюсь по 2 часа, ну, там, за все это время крайне редко, когда вот какое-то супер настроение, отдохнувшее, не в, там, в выходной, и у меня, мне потом никуда не надо бежать, и я и воспринимаю, и получаю удовольствие. А так получается, что через час я уже выжатая, у меня уже нет сил, особенно если я приехала после работы заниматься. А в начале этого часа мне еще надо какое-то время, чтобы у меня отключилось вот это все продолжение вот этих скачущих мыслей в голове, и я могла переключиться действительно на процесс обучения. И я так сравниваю, что у многих людей это именно так, по крайней мере, те, кто приезжают там до работы или после работы, допустим, кто не брал там отпуск специально под это обучение. То есть, допустим, вот в Мурманске, опять же, поскольку мы были ограничены количеством времени пребывания там, то есть, да, я говорю мы, потому что я теперь как полноценный администратор и школа Игоря, как мой третий уже проект на сегодняшний день, которому я помогаю развиваться. Вот, то есть там люди брали прям отпуск под его приезд, чтобы чисто вот сделать упор на занятиях. И тогда, да, они занимались по два часа, и я вот своими глазами даже со стороны видела, как быстрее усваивается информация, как у них лучше получается, потому что за эти два часа они больше успевают вот именно чего-то отработать нового и не забыть то, что они там, переходя от одного упражнения к другому. И следующее занятие у них не раз в неделю, там они когда смогли из-за работы, тогда и приехали, они не забыли то, что было на прошлом занятии.
1: То есть все сконцентрировано за один раз, да?
0: Да, и мы применяли в этом году эту практику в Питере, тоже постарались вот группы делать ограниченные во времени. И вот ну мое впечатление, что тоже это как-то способствовало более быстрому схватыванию.
1: А Игорь показывает на собственном примере, что-то сам садится, бывает?
0: Ой, обязательно.
2: Да?
1: Нет, мало ли, может, видео только показываешь уже выше собственного достоинства.
2: Всегда.
1: Что я все-таки царь все этого.
0: Это моя любимая часть.
2: Да, это же надо доказать.
1: А было так, что у людей прям рты открывались?
0: Практически
1: там, да?
0: Каждый. Серьезно, то есть да? У каждого ученика на каждом занятии, может быть, на разных элементах, но есть один, я даже не буду, ну, как спойлерить, да, то есть вот приходите, что называется, сами увидите на одном элементе, это вот прям я называю это демо-заезд, классика жанра, то есть у людей, да, отваливаются челюсти.
1: То есть, погоди, вот если человек выбирает какую-то школу для повышения собственного мастерства, да, и заезжает, заносит его судьба в ваши края, и, значит, просим Игорь Николаевич выходит такой в перчатках, одевает шлем, говорит, смотрите, пацаны,
2: босиком.
1: И раз, там что-то такое делает, да, и люди говорят, ну, ничего себе, все, я буду учиться здесь.
0: Здесь чуть-чуть по-другому, да, сначала пробует ученик, у него там что-то не получается, после этого Игорь садится как раз без шлема в тапочках, потому что жарко, и вот вообще в шортиках.
1: Это мы вырежем, это нельзя такое говорить.
0: На площадке, но в данном случае это демонстрация того, что можно вот здесь это сделать, это вот он, раз он так садится, значит, он уверен, что это безопасно в данном случае.
2: Я же не ученика так заставляю.
0: И делает
1: со стороны это нифига не безопасно выглядит,
0: вот,
1: да?
0: Вот, да, и делает этот элемент вообще вот на изи. И человек, соответственно, удивляется на этом этапе, что ну как так, то есть он-то пробовал только, что у него вообще никак не получалось.
1: А есть тут какое-то видео потенциально, можно где-то посмотреть,
0: в группе ВКонтакте такое, Игорь да? Копытов, да, мотошкола, мототренер, набирайте и ищите, мы там монтируем видосики с учебным процессом, то есть все есть.
1: Слушай, а вот выбор мотоцикла, ты же купила себе мотоцикл, да?
0: Да, зимой еще.
1: А ты же девушка высокая, и это как бы усложняет выбор? Ну, ноги длинные.
0: Это усложняет выбор там джинсов и мотоэкипировки, так
1: нет,
0: же, как
1: нет,
0: и обычных.
1: Перед вами была замечательная там Марина Гусева, которая занимается в том числе подбором мотоциклов, купли-продажи и так далее. Она говорит, что это важный момент при выборе мотоцикла, потому что девушки бывают высокие
0: маленькие,
1: и
0: да,
1: маленькие. И
0: ну,
1: это
0: наверное, я в школе комплексовала из-за своего высокого роста. Все мои там маленькие подружки очень удивляются этому факту.
2: Знаете, я...
1: Да, давай, Игорь, скажи что-нибудь, да.
2: Просто что значит помогает выбору мотоцикла? То есть пришел человек выбрать себе спортбайк. А подборщик ему вдруг начинает почему-то советовать, ну, я образно.
1: Образно, да, так и есть, да.
2: Советовать, что под его рост там не подходит спортбайк, а ему нужно обязательно эндоро выбрать. Вот зачем мне такой подборщик?
1: Согласен, да, если так, то согласен, да.
2: Вот, и изначально...
1: Нет, просто речь шла о том, что это может быть иногда проблемой, что когда ты смотришь по картинкам в интернете, ты думаешь, вот я хочу такой, а когда на него садишься, если коротенькие ножки, то тебе сложно, тоже как и длинный.
2: Ну, просто на данный момент это уже вылилось в какую-то даже профессию или специальность, или там еще что-то, да? Как,
1: в том числе,
2: как
1: да.
2: Это продавец комиссионного магазина.
0: Мне
2: да?
0: кажется, что все-таки подборщики, они больше занимаются так же, как и автоподборщики, чтобы он был исправный, без каких-то
1: числе,
0: скрытых дефектов.
1: Да.
0: Мне
2: да,
0: кажется,
2: вот
0: больше
2: в этом плане,
0: суть
2: да?
0: этого специалиста.
1: Хорошо, по-другому спрошу. Ведь есть мотоцикл, даже вот он внешне нравится, но ты садишься, и тебе неудобно.
0: Ну, у меня
2: значит,
0: такого не было. Я
2: значит,
0: влюбилась
2: не твой мотоцикл.
1: Да, я про это и говорю, вот. Да.
2: Так при чем здесь подборщик? Это твоя задница.
1: Нет, нет, нет. Подборщик просто это упоминал, этот момент, и все.
2: Правильно.
1: Я не конкретно, да.
2: У меня очень давно это как не поговорка, как это назвать?
0: Крылатая фраза.
2: Крылатая фраза, да. Мотоцикл не глазами выбирают, а задом.
1: Задницей,
0: я
1: да.
0: выбирала глазами, но с задницей совпало.
2: Ага. Вот, потому что тут только так, по крайней мере для меня. И так я всем и рассказываю, как это происходит.
1: Вполне возможно, что ты, профессионально начав кататься, там, может быть, в будущем сезоне, может быть, будет время, когда вообще постоянно будешь ездить, когда тепло, и с набором опыта ты поймешь, что тебе, ну, вот чего-то не хватает в этом мотоцикле. Хочется уже помощнее, хочется уже... Это тоже такой процесс объективный.
0: Мне недавно когда Игорь ты... показал, как да. можно когда... ехать мой мотоцикл, так что как будто бы помощнее мне в ближайшее время не понадобится.
1: Я не это имею в виду. Я имею в виду, что ты начинаешь просто с опытом больше понимать, что ты хочешь. Вот я вот про это. И, соответственно, может быть, будет хотеться другого. Вот одну вот Игорь не даст соврать, да? Наверняка же, да? У всех же.
0: Ну,
1: так.
0: Я расскажу, что там будет с опытом. Пока у меня видение такое. То есть, поскольку я с раннего детства тусовалась в шоссе на кольцевом мотоспорте, как мото, так и авто, и любовь, и сердце мое там. Поэтому, естественно, мой выбор пал на спортбайк. Тут даже не было сомнений. Вторая часть, как бы, которую я на сегодняшний день вижу, что когда я стану такой сморщенной бабушкой-пенсионеркой, я куплю себе какой-нибудь большой круизер, забью себе рукава и буду приезжать к внукам и рыча мотором, чтобы дочь говорила, внуки говорили: мам, мам, там бабушка приехала. Вот,
1: а ты
0: вот
1: будешь
0: такая...
1: говорить, ну что, пацаны, вот я когда была, да, вот,
0: вот да,
1: я уже
0: вроде
1: тогда,
0: того.
1: Я Копытова знала. Вот.
0: Да-да-да. Ну вот, пока я это вижу так, что там будет на пенсии, я не знаю, но вот пока так.
1: А, но тем не менее, а что за мотоцикл? Что, спортбайк купила себе? Спорт?
0: Да, да, у меня
1: же
0: были...
1: У него же руль не поворачивается. Они же не умеют рулить вообще.
0: Вот это все вот, это вот, вот туда.
1: А, ну да, ну
0: как
1: да.
0: К вопросу, да, все там нормально управляется.
1: Нет, ну слушайте, вот я иногда заезжаю на стрелку, и там много знакомых, и посмотреть просто вот, походить среди них. Огромное количество разных мотоциклов, самых разных типов, марок и так далее. И вот большой мотоцикл какой-нибудь, ну там, не знаю, там Харли Дэвидсон, какой-нибудь стандартный, у него прямо вот ты видишь этот руль, вот он вот поворачивает влево много, там вправо, там прямо вообще. А спорты вот эти подъезжают, эти тур-тур-тур, вот эти вот, он только наклоном как-то рулит. Там совсем нету люфта вот этого. Вот это
0: так он и не нужен.
1: Да?
0: И есть, опять же, да, к разговору о группе ВКонтакте, где на Харлиях, на Голдах и на всем остальном делают элемент вот маленькая восьмерка, который там, по большому счету, та же самая восьмерка, что и на экзаменационной площадке, только смысл у нее другой. Они все вписываются на этих огромных мотоциклах, и рулем там никто не крутит.
1: Ну, бог вас знает, ладно, поверим на слово, да.
2: Поверь.
1: Да, и идем потихонечку дальше. Игорь, у тебя есть определенный курс по времени, примерно понятно, но он состоит наверняка из каких-то там кусков. Например, там, не знаю, торможение, это отдельное, там, какой-нибудь там повороты, там, я не знаю, там, да, какие-то, да? Вот этот набор как-то меняется? Какой-то есть апгрейд какой-то, нет?
2: Нет. Это так же, как я сказал про арифметику. Ну, если... Если математика начинается с арифметики, то вот, не знаю.
1: Ну, например, включение фары, предположим, у вас упражнение.
2: А, не, такого упражнения нет. У меня фар нету вообще на учебных мотоциклах. У меня только на одном лампочка нейтральная горит, все, на других нет.
1: Да я думал, какое-то развитие, какой-то у вас новый элемент, какой-нибудь там противобензинокризисный залет на заправку, например, упражнение.
2: Пластмассовые канистры продают, которые вешаются на дуги, не знаю, ну, типа, смягчают падение. Вот, но... Вот такой есть апгрейд.
1: Но так все статично, все вот консервативно.
2: Да.
1: По самим упражнениям, да?
0: Ну, так это базовые навыки. Как, когда мы учимся ходить, мы тоже делаем какие-то определенные там упражнения. Сначала пытаемся встать,
2: как
0: сначала про с опорой.
2: Про детей говорят, есть. Да, что китайский ребенок учится говорить ровно за такое же количество времени, как и наш русский, да? То есть количество там этих иероглифов. Какое количество раз больше. Поэтому вот.
1: Хорошо, про Китай не очень понял, но верю тебе.
2: Нет, а то что, почему? Что тут непонятного, да? То есть базовый элемент, он никуда не девается. То есть если здесь голова пустая, да, в плане мотоциклетного обучения, то в нее заложить можно все, что угодно.
1: Были у тебя случаи в этом сезоне, когда человек попробовал, покатался немножко, потом говорит: нет, слушайте, вообще, наверное, не мое, не буду учиться и заканчивать не буду. Вот вам ваши там деньги, и я поехал домой.
2: Были, но не так заканчивается. Он приводит другого человека, вот пусть он доучится.
1: А, ну просто оплату жалко, да? Потому что возвратов нет у вас, наверное, да?
2: Ну, в общем-то, не оговаривается такое, в принципе.
1: Да. А что получается в единицу времени? Сколько наведешь учеников?
2: 2, не больше.
1: То есть это какая-то цифра, выработанная уже самой жизнью, да?
2: Да, да. А почему? Дело в том, а я не за третьим я не смогу, не могу следить. То есть у меня же... То есть у меня ученики не катаются одни по площадке. То есть я за...
1: То есть 2 ученика у тебя катаются, ты их видишь, да, и их ошибки. И уже их третий ошибки, уже да. Это лишнее.
2: Третьего ошибки я не вижу, и поэтому я попробовал один раз, да, и понял, что ну, мне никак.
1: Ага. А вообще в других школах как это выглядит?
2: Ой, я не знаю. Там, ну, как правило, то, что я проезжал мимо площадки, вот мотоцикл, садись и катайся. Вот они катаются.
1: Прямо по многу иногда, да?
2: Да, друг за другом, там еще как-то. Я не знаю, как учат в других школах.
1: Давайте тогда немножко о деньгах. Почем стоит у тебя поучиться? И, может быть, есть какие-то стадии, там, например, если ты там совсем такой тупенький, то тебе дороже. Если ты такой...
0: Надо подумать об этом.
2: Да, хорошую мысль подкинул. Тяжело в лицо сказать человеку, ты знаешь, ты тупенький, да,
0: тебе дороже.
1: Давай по-другому. У тебя дорогая школа или средняя?
2: Нет, недорогая, средняя.
1: Ну, наверное, и не самая бюджетная тоже, наверное. У тебя что-то такое все-таки, да?
2: Не могу.
0: Я бы здесь можно я, да, как администратор.
1: Давай,
0: отвечу
1: как администратор,
0: на эти вопросы.
1: Да.
0: Во-первых, на слово дорогая очень хорошее есть сравнение, когда если бы вы зарабатывали чуть-чуть побольше, то и картина бы стоила для вас чуть-чуть подешевле, да? На примере своих картин скажу. Это я для себя прям ее заложила в голову. Вот. Поэтому дорогая или недорогая, это, наверное, каждый ученик решает сам, исходя из своих бюджетов, там в данный момент. Что касается. Стоимости можно озвучивать, да, да, цифры?
1: Пожалуйста,
0: прямо?
1: Это от тебя
0: вот
1: 10, зависит.
0: 10 да. часов стоит 30 тысяч.
1: Так.
0: Сейчас, поскольку конец сезона, мы попробовали запустить акцию, в принципе, она работает, то есть для слушателей, может, это тоже послужит каким-то стимулом, что если ты покупаешь сейчас курс на следующий сезон, потому что неизвестно, что будет в следующем году да. в плане стоимости, инфляции и прочего, то можно купить за 25, ну и пока погода позволяет, в принципе, можно начать учиться, да, и продолжить уже в следующем сезоне.
2: Акции действуют ограниченные до 30.
0: До 30
1: октября.
0: Да.
1: Хорошо. Так.
0: И, соответственно, да, то есть это с выгодой на будущий год, потому что какая будет стоимость на будущий год, сложно сказать. Опять же, да, у нас без бензина мы видим, что творится, неизвестно, сколько он будет стоить, будет ли он вообще, да, то есть, может быть, там придется с боем его добывать там каким-то там этим. Вот, то есть пока непонятно, поэтому можно себя обезопасить на будущий год вот сейчас. А так, в принципе, стоимость базовая, но здесь вот возникло, да, новшество только в том плане, что есть люди, которым нужно больше 10 часов, вот в силу ранее того, что мы ранее обсуждали, и, соответственно, имеет смысл следующий курс купить сразу. Ну, то есть ты 10 часов отучился, понимаешь, что ты
1: то
0: там
1: есть, получается,
0: не прошел всю программу. Да,
1: один час еще. Трешка, получается. Ну, грубо.
0: Ну, грубо, да, да, да, но да, они да. продаются по 10 штук сразу. Ну, и, соответственно, тоже для учеников идем навстречу, то есть если ты курс доучился, да, иногда делаем какие-то тоже там спецпредложения, допустим, побюджетнее на следующий курс, если мы понимаем, что нужно человеку больше, чем 10 часов.
1: А что практика показывает? Если человек денежную проблему убираем, предположим, все нормально, тут заплатил, и есть время, я выделяю неделю, например, на то, чтобы я научился ездить, 5 дней по 2 часа будет 10 часов, заплатил 30 тысяч рублей.
2: Это от тебя зависит.
1: Да, ну, предположим, вот я могу это выделить.
2: Не-не-не, это нет? Зависит от тебя, от физических твоих, от твоей физкультурной подготовленности.
1: А что, я за 2 часа могу так устать, что я не смогу на следующий день приехать?
2: Ходить даже не сможешь.
1: Звучит угрожающе. Слышала,
2: да? Да-да-да.
1: Серьезно?
0: Ну, как хороший фитнес на самом деле, потому что, опять же, нагрузка-то идет и мышечная, и мозговая, то есть...
2: И все это надо совместить.
0: И все это, да...
1: Потому а подряд, 5 дней уже. Подряд, это тяжело еще и что ты как бы это еще не можешь осознать, это еще не впиталось. Лучше все-таки по 2 часа, через день хотя бы, то есть 2 недели тратим, грубо, да?
2: Да. Да. Были случаи, я рассказывал, да, что там по 3 часа, 2 парня у меня учились, по 3 часа, 3 дня.
1: Но это редкость.
2: Это редкость. Это они приехали. С этого, в принципе, и начались мои поездки в Мурманск. Вот, это были ребята из Мурманска. Вот, но они выдержали. Вот. И после этого они пригласили меня в Мурманск. Но это было больше 25 лет назад.
1: Ага. Слушайте, ну, время у нас катастрофически заканчивается. Только разговорились о том, каким был сезон и как вообще выучиться можно или нет. И, ну, наверное, совсем напоследок. Ты же учишь на права сдать или как раз нет? Или
2: как раз нет, но сейчас вот как раз вот такой...
1: Сейчас
2: как раз ведутся переговоры по поводу следующего года. Предложили... войти в эту когорту школ, которые еще и права выдают, учат.
1: Ага. И вот, может
2: и
1: быть,
2: вот,
1: да?
2: Может быть, ага. В следующем году это случится.
1: А вот Света так удивленно смотрит на тебя. Она не в курсе, да, переговоров?
2: Она еще не в курсе, потому что там, пока мы сюда ехали, пока я сюда ехал.
1: То тебе пришла заветная смс-ка.
2: Да, мне пришла. Я съездил в заветное место, да, и мы там час целый говорили.
1: Окей.
2: Обсуждали планы.
1: Да, будем заканчивать на этом. Игорь Копытов, чемпион России, многократный
2: чемпион
1: России. Северного полушария. Мастер спорта, это правда ведь, да? Вот СССР, вот именно, супер почетно. В студии нашей радиостанции с ним несравненная Светлана Белкина, художник, администратор мотошколы.
0: Я теперь позиционирую себя как специалист по развитию.
1: Напомни, как правильное название? Спорт, что, как школа? КМ-спорт.
2: Вот, да, мы, кстати...
1: Будет ребрендинг.
2: Ребрендинг, вот он случился, ребрендинг. Мы сделали, наконец-то, при 100% содействии Светланы, да, мы сделали, как это,
0: новый логотип сделали, логотип. Да, и новое позиционирование. То есть теперь, мотошкола, потому что это самое понятное, но в целом, вот я сейчас выстраиваю, да, вот это все позиционирование, щупаю, пробую, как люди на это реагируют, то есть все-таки не как мотошкола, да, потому что это воспринимается как права, а именно как мототренер, как повышение квалификации, как обучение именно езде на мотоцикле, именно управлению техникой, то есть не просто сдать на права и дальше выйти в мир и непонятно, что с этим делать дальше, а именно научиться управлять мотоциклом,
1: то
0: чтобы это было безопасно.
1: Спорт.
0: Чтобы
1: название-то
0: ним...
1: осталось?
2: Да.
1: Название все.
0: Название сейчас больше вот по фамилии.
1: Хорошо.
0: Игорь Копытов.
1: Окей. Да. Все, завершаем сегодняшний эфир. Спасибо большое гостям студии, которые опоздали. Можно было побольше поговорить. Спасибо вам и счастливо. Удачи.
0: Спасибо.
2: До свидания.
3: До свидания. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.
3: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
5: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
6: Каждую пятницу в 3 часа дня.
7: Эфир «Моторадио» — это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире «Моторадио».

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Мазы, копейка.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 362 дорожно-транспортных происшествия. В том числе 15 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 18 человек, в том числе 5 детей. По мототранспорту за сутки произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Моторадио. Жизнь в движении.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Артмото Гараж, как я понимаю, не специализируется на каком-то одном бренде. У вас их много, и поэтому у вас, Анна, должны быть прямо огромные стеллажи, стенды с мануалами на все мотоциклы мира.
2: Слушайте, сейчас намного, слава богу, все проще. Мы отошли уже от бумажных мануалов, у нас все есть в электронном виде. У нас вся сервисная документация представлена на компьютерах. Обеспечены наши механики этой сервисной документацией всеми обновлениями, программными, там, техническими диагностиками. Все, что нужно, то есть у нас это все присутствует.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Моторадио. Where rock music lives.

0: Группа Beatles на Моторадио.
1: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
2: Apple Jam.
3: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
4: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам, любители мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим. И мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие. Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7 901 977 6666.
5: Тяжелый день.
6: Вечер тоже будет нелегким.
7: История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах в авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
8: И тяжелый день покажется легким.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 15 сентября 1907 года родился Михаил Михайлович Герасимов. Антрополог, скульптор и археолог. Это был очень интересный человек. Он научился по черепам воссоздавать облик существ, людей, давно ушедших. Однажды он читал представителям творческой интеллигенции лекцию о своем способе восстановления человеческого облика по черепу. После лекции кто-то поинтересовался, как академик определяет, какой формы у индивидуума был кончик носа. Герасимов долго рассказывал, как складывается, умножаются и делятся параметры лба, глазниц и челюсти при восстановлении этого самого кончика. По окончании выступления за кулисами он вытер пот со лба и сказал ассистенту: «Слава богу, про уши-то так и не спросили». Дело все в том, что определить форму ушей по черепу невозможно. И антрополог лепил их на свой собственный вкус. Так что в любой правде всегда есть элемент фантазии. Вот, пожалуй, и все. Всего вам доброго. Оставайтесь вместе с нами. Do you want a good music? Best.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Еще раз мы напомним, что вы же многоцелевой, получается, салон. Или есть пара-тройка направлений, которые у вас лучше всего продаются, и вы остальное так, поскольку-поскольку.
2: Если мы говорим по действиям, да, многоцелевой, то есть это сервис, тюнинг, хранение, кстати, круглогодичное, продажа, комиссия, то есть все-все-все-все, что-то можно там, запчасти, ну, то есть вообще все полностью перекрываем. В принципе, обожаем только Харлей и туринговое вот это всякое направление, туринги, круизеры, но не обслуживаем Китай, баджаджи, вот эту всякую Индию, самокаты, скутеры, мопеды, я не знаю, вот это все не наша история.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Музыка на Моторадио.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort de Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Экстремальный автомобильный спорт.
2: Практики бездорожья.
3: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроад для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроад для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроад Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
4: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
5: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
6: Моторадио. Come ride with us.

0: хорошего настроения.
1: Тяжелый день? Вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.

Всем привет, дорогие радиослушатели! С вами Егор Антонов и программа «Тяжелый вечер». После выпуска про Black Metal мне захотелось немного разрядить обстановку и вернуться на светлую сторону силы. Поэтому сегодня поговорим о жанре, который невозможно спутать ни с каким другим. Быстрые гитары, высокий вокал, двойная бочка, виртуозные соло и тексты, в которых совершенно нормально встретить дракона, волшебный меч, древнего короля или армию, идущую в последний бой. Сегодня мы говорим о Power Metal. Попробуем разобраться, откуда он вообще взялся, почему именно Европа стала его главным домом и как так получилось, что жанр прошел путь от фэнтезийных саг до песен о реальных исторических сражениях. И, конечно же, мы послушаем ярчайших представителей этого жанра. Так что устраивайтесь поудобнее и приготовьтесь к эпическим приключениям. Чтобы появился power metal, сначала должен был появиться heavy metal. В конце 60-х, начале 70-х такие группы, как Black Sabbath, Deep Purple и Judas Priest постепенно формируют тот язык, на котором тяжелая музыка будет разговаривать следующие десятилетия. Особенно важны здесь Judas Priest. Их музыка становится быстрее, гитары тяжелее, а вокал Роберта Хелфорда поднимается все выше. Затем наступают 80-е. В Великобритании появляется новая волна британского хэви-метала — Iron Maiden, Saxon, Diamond Head. И другие группы начинают соединять тяжесть с мелодией и скоростью. Именно здесь появляются многие элементы будущего power metal. Две ведущие гитары, стремительные рифы, высокие вокальные партии и ощущение эпического размаха. Но особенно важный поворот проходил в середине 80-х, в Германии, где появляется группа Halloween. Если сегодня попросить назвать одну группу, которая больше всего ассоциируется с формированием европейского power metal, имя Halloween практически неизбежно окажется в числе первых. В 1987 году выходит альбом Keeper of the Seven Keys Part 1, а годом позже вторая часть. И здесь происходит буквально рождение нового музыкального языка. Halloween берут скорость heavy metal, добавляют к ней невероятную мелодичность, высокий вокал, виртуозные гитарные партии и получается совершенно особенное звучание. Давайте послушаем один из главных символов этого периода — песню Future World.

Вот именно так звучит классический европейский power metal. Быстро, ярко и очень мелодично. И, что интересно, в отличие от многих направлений тяжелой музыки того времени, здесь совсем не обязательно быть мрачным. Power metal может звучать воодушевляюще, почти празднично. Это музыка, под которую хочется не бояться конца света, а отправиться спасать весь мир. Еще один важный человек в этой истории — Кай Хэнсон. Один из ключевых музыкантов ранних Хэллоуин. После ухода из группы он создает собственный проект — Gamma Ray, который продолжает развивать формулу, которую заложили Хэллоуин, но делает ее еще более масштабной и местами более прогрессивной. Здесь по-прежнему есть скорость и мелодия, но появляются более длинные композиции, сложные переходы и ощущение очень большого и объемного музыкального пространства. Предлагаю оценить песню 1995 года «Rebellion in Dreamland».

Если Хэллоуин помогли создать язык Power Metal, то Gamma Ray показали, насколько далеко этот язык можно развивать, не теряя его основных черт. Но примерно в то же время появляется еще одна группа, которая добавит жанру совершенно новое измерение. И имя ей Blind Guardian. Blind Guardian начинают с довольно традиционного speed и power metal, но постепенно их музыка становится все более сложной и эпической. Здесь появляется тема, которая впоследствии станет практически визитной карточкой power metal. Фэнтези, мифология, литература, Толкин, герои, битвы, древние королевства и путешествия. Но главное, Blind Guardian не просто рассказывают эти истории, они создают ощущение, будто сами песни являются частью огромной саги. Хоровые партии, многослойный вокал, сложные аранжировки. Один из прекрасных примеров — песня Mirror Mirror из альбома 98 года Nightfall in Middle-earth, основанная на книге Толкиена Сильмариллион. Ее сейчас мы и послушаем.

Здесь Power Metal окончательно приобретает ту эстетическую форму, с которой многие слушатели ассоциируют его сегодня. Это уже не просто быстрый heavy metal. Это музыка о героях и больших приключениях. Но развитие жанра на этом не заканчивается, потому что Power Metal начинает путешествовать по Европе. И особенно интересная история происходит в Финляндии. В 90-е годы популярной становится группа Stratovarius. Если немецкий Power Metal в основном строился вокруг скорости и тяжелых гитар, то финны добавляют к этой формуле еще больше мелодий. Клавишные, неоклассические гармонии, очень техничные соло. И постепенно возникает характерный финский вариант Melodic Power Metal. Все эти новшества очень хорошо заметны в песне 1997 года «Black Diamond».

Stratovarius оказывают огромное влияние на последующее поколение европейских групп. И становится хорошо видно, насколько разнообразным получается power metal. Он может быть немецким и стремительным, может быть эпическим и литературным, может быть финским, виртуозным и почти неоклассическим. А теперь представьте, что ко всему этому можно добавить полноценный оркестр и хор, и средневековые инструменты, и огромную фэнтезийную историю. Получится Rhapsody. Итальянская группа Rhapsody, или Rhapsody of Fire, становится одной из самых важных групп симфонического power metal. Их музыка буквально напоминает саундтрек к фэнтезийному фильму или компьютерной игре. Особенно это хорошо слышно в песне Emerald Sword. Здесь уже есть практически все. Герои, мечи, магия, королевство, сражения, оркестр, хор и, конечно же, дракон. Rhapsody показывает, что power metal может быть не просто жанром, а целым фантастическим миром, в который я и предлагаю вам отправиться. Rhapsody, Emerald Sword.

Но если вам кажется, что после всего этого жанр уже достиг предела скорости, то нет, вообще нет. Потому что в конце 90-х появляется группа, которая словно решила провести эксперимент под названием «А что, если Power Metal сделать настолько быстро, насколько это вообще возможно?» И на сцену выходит Dragon Force. Да, именно так. Dragon Force берут уже существующую формулу Melodic Power Metal и выкручивают практически все ручки на максимум. Скорость — максимум. Гитарные соло — еще больше. Виртуозность — почему бы и нет. А композиции при этом сохраняют яркую мелодику и тот самый героический дух, который появился еще у Helloween. Особенно показательна песня «Through the Fire and Flames». Для многих людей именно она стала первым знакомством с Power Metal. И не только благодаря радио или музыкальным каналам. Эта песня стала финальной композицией в игре Guitar Hero 3. И совершенно неожиданно Dragon Force получили аудиторию далеко за пределами металлической сцены. Люди, которые раньше вообще не слушали Power Metal, внезапно обнаружили, что существует музыка, в которой гитарист играет так, будто за ним гонится сам дьявол. Итак, Dragon Force, Through the Fire and Flames.

Dragon Force важны еще и потому, что они показывают одну из крайностей развития жанра. Power Metal, который начинался как сочетание heavy metal и скорости, теперь может быть невероятно техническим, виртуозным и буквально головокружительно быстрым. Но самое интересное — впереди. Потому что в этот момент жанр уже настолько разнообразен, что может позволить себе практически все. Фэнтези? Да. Симфоника? Да. Виртуозность? Конечно. А что насчет реальной истории? К концу 90-х, началу 2000-х, Power Metal становится международным явлением. Появляются десятки групп в Германии, Финляндии, Италии, Швеции, Великобритании, США и других странах. Вместе с этим меняется тематика. Да, фэнтези никуда не исчезает, но Power Metal постепенно начинает рассказывать самые разные истории. И одна из самых интересных трансформаций происходит в начале 2000-х в Швеции, потому что одна группа решает практически полностью отказаться от драконов, эльфов и магических мечей и обратиться к реальной истории. Это Sabaton. Sabaton становится одним из самых узнаваемых представителей современного Power Metal. Но вместо фэнтезийных сражений они рассказывают о настоящих войнах. Первой мировой, Второй мировой, отдельных сражениях и военных операциях. И при этом музыкальная формула остается очень близкой к традиционному Power Metal. Мощные гитары, маршеобразный ритм, гимновые припевы и ощущение огромного масштаба. Давайте в качестве примера послушаем песню о высадке союзников в Нормандии в 1944 году «Prima Victoria».

Sabaton — очень хороший пример того, насколько далеко жанр ушел от своих истоков. Потому что если Halloween в 80-х создавали музыку, которая звучала как героическая фэнтези, то Sabaton использует похожий музыкальный язык для рассказа о реальных людях и событиях. И именно поэтому Power Metal продолжает оставаться актуальным. Формула достаточно узнаваемая, но внутри нее можно рассказывать совершенно разные истории. Давайте теперь попробуем собрать все в одну цепочку. Все начинается с heavy metal. Judas Priest и Iron Maiden формируют важнейшие элементы будущего стиля. Затем в Германии появляется Halloween и фактически создают основу европейского power metal. Gamma Ray продолжают эту традицию. Blind Guardian добавляют эпичность, фэнтези и литературные сюжеты. Stratovarius развивают мелодичность, клавишную и неоклассическую сторону жанра. Rhapsody превращают его в симфоническое фэнтези. Dragon Force доводят скорость и виртуозность до экстремального уровня. А Sabaton показывают, что тот же музыкальный язык прекрасно работает и с реальной историей. Получается довольно удивительная картина. Power Metal меняется, но его основные черты остаются. Скорость, мелодия, высокий вокал, виртуозные гитары и, главное, ощущение движения вперед. Наверное, поэтому этот жанр и получил такое название. Power — сила, энергия, мощь. И совершенно не важно, о чем поет группа. О драконах, королях, космосе или солдатах Второй мировой. Главное, ощущение остается тем же. Сейчас начинается большое приключение. Вот такая история получилась, ребятки. С вами был Егор Антонов и передача «Тяжелый вечер». Слушайте Моторадио и помните, если однажды утром вам вдруг захочется закупить огромный меч, отрасти длинные волосы и отправиться навстречу эпическим приключениям, возможно, вы просто слишком долго слушали Power Metal. Хотя меч можно все-таки и прикупить. В конце концов, на даче тоже есть трава, которую можно покосить. А хороший Power Metal помогает почувствовать себя героем даже на поле боя с сорняками. Всем хорошей музыки и до новых встреч!

0: мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Балтик-ралли, как известно, это не только место, где можно себя показать, но это вообще праздник для мотоциклистов и для горожан и так далее. И можно там побывать в двух ипостасях. Вот в мучительном виде, как вы. То есть, ну, как любой участник непосредственно, кто вот является его частью. А можно просто как вот обывателем. Это прямо ты беззаботно ходишь, слушаешь прекрасную музыку, там болтаешь с кем хочешь, ходишь куда хочешь и так далее. Хотя бы небольшой элемент вот этого хождения куда хочешь у вас получился?
2: Мы на самом деле действительно были вдвоем в палатке и были активно заняты, вот, и представилась возможность только когда, ну, там, знакомые подошли, говорим, слушайте, побудьте на нашем пятачке, а мы сейчас хотя бы прогуляемся, посмотрим, потому что я, на самом деле, когда общалась с людьми, спрашивала, что здесь действительно стоит посмотреть, что мы упускаем, стоя здесь. Вот, ну, такой список составил, и вот мы по этим локациям прошли. Мне настолько понравилось, то есть Константин сказал, что энергия, ну, то есть он устал, а я, наверное, физическое присутствие усталость, но мне настолько понравилось, я настолько была в восторге и в общении с людьми. И вот это вот, ну, это новые для нас разблокированные такие мероприятия. Было классно. Прям я на самом деле сейчас вспоминаю с какой-то даже ностальгией.
3: Что, в следующем году будем лезть везде?
2: Обязательно.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете. Санкт-Петербург.

0: financier associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Друзья! Мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
2: Блюз на Моторадио.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Моторадио представляет Soundcheck.
2: Всем здравствуйте! Вы слушаете радиостанцию Моторадио, естественно, и программа Soundcheck начинает свою работу по пятницам традиционно в это время, в 3 часа дня. Как всегда, мы с вами наслушаемся сегодня хорошей музыки, много известных групп выпустили релизы. Ну, а начнем, как всегда, с музыки тяжелой, жесткой и трэш-металлической группа Harlot открывает музыкальный час и программу Soundcheck.

Австралийская команда Harlot выпустила пластинку под названием Exequills. 2026 год, 11 сентября, сегодняшнее число. Вот такой, такой хороший трэш-металлический трек, как и весь альбом, наполнен такой же примерно музыкой. Что ответить? Не знаю я об этой группе ничего, к сожалению. Но мне показалось очень даже неплохо. Вполне себе приличная работа. Хотя небольшое исследование в интернете показывает нам, что группа далеко не супер новая. Первый большой альбом в 2013 году вышел, соответственно, 13 лет назад. Ну, такая музыка сегодня представлена четырьмя треками вместо трех обычных, и поэтому кусочек послушаем и дальше. No hope, no future, just echoes in my head. No hope, no future, no, there's nothing.

по-моему, неплохое дополнение к нашему эфиру в программах Soundcheck. Вот это вот трэш-металлическая составляющая, ну, тяжелой, скажем так, музыки. Приятное дополнение к тому, что у нас появилась теперь, наконец-то, программа тяжелой музыки в исполнении Егора Антонова, молодого человека-музыканта, который делает прекрасную программу. Слушайте, называется все это дело «Тяжелый вечер». Выходит по вторникам, соответственно, ну, и есть повторы в эфире, следите за анонсами. Ну, а мы продолжаем. Собственно, это была команда под названием, господи, Downpour с треком Performance. Даже не могу вот так быстро найти, так сказать, информацию о коллективе. По-моему, это вообще новинка абсолютная. И вот еще один коллектив под названием Trash La Reine.

Тоже, дабы сэкономить время, не будем искать подробности. Еще один трек тяжкий от группы Waxed на Моторадио. It's Not Just You, Murray, так называется.

Ну и отметим, что об этой группе я пару слов скажу. Это американская довольно-таки молодая команда из города Нэшвилл, штат Теннесси. Называется Wakeset. Через букву X и букву D в конце, сформировано давно вообще-то, в 2010-м, в середине. Но вот так вот, чтобы прямо выйти на такой тяжкий, хороший формат, я так понимаю, не очень много альбомов, но в этом году наконец-то пластинка появилась, и мы с вами слушаем трек с нее под названием «It's not just you, Murray». Ну, а такая неактивность в смысле дискографии, наверное, из-за того получается, что группа вообще больше выступающая, и даже с таким панковским неким оттенком, посему, ну, в общем, вот что есть, то есть. Ну и, наконец-то, блюзовая музыка на моторадио.

а этот проект называется Джон Хемсли, или, ну, Хоумсли, наверное, правильно, And the Rub, как рубль по-английски, And the Rub, композиция Why. Новейший альбом этого коллектива также вышел на этой неделе, трек из этой пластинки, и вошел в сегодняшнюю программу под названием, как я уже говорил, Why, то есть почему. Мы бежим вперед, но прежде чем мы, так сказать, пойдем, краткий анонс. Прямо сейчас группа Дистопика, вернее, выдаст нам кавер на группу Anthrax. Сегодня будет еще один очень интересный кавер ближе к концу программы на известную вам музыку. Приблизимся, я вам подробнее скажу. Кроме того, мы сегодня услышим Корлеоне, новый альбом, наконец-то, Ксиона, Firewind, Хэнсона услышим, Mad Max, Striper, Rasmus, прямо, ну и Accept, конечно, прямо цветник какой-то. Впрочем, не будем откладывать в долгий, так сказать, ящик, а прямо и пойдем. Обещанный кавер на группу Anthrax на композицию Madhouse, группа Dystopica.

как вы догадываетесь, испортить можно любую композицию, но здесь ребята вроде как стараются. Дистопика. И это у нас коллектив из Соединенных Штатов, естественно, тоже. Ну, почему естественно? Просто оттуда много групп из штата Коннектикут, городок под названием Трамбула. Здесь, в этом коллективе, в дистопике, как раз женский вокал налицо, как вы слышите, Бекки Бридью, если я правильно произношу, вокалистка, автор песен и, я так понимаю, главная в этом коллективе. Следующая группа Astray Value с композицией «Опиум» продолжит музыкальный наш рок-час, друзья мои. Кусочками слушаем, но это дайджест, как вы понимаете, из огромного вот этого моря. Мы выбираем, ну, я выбираю яркое такое, и понемножку по куплету мы с вами отслушиваем, чтобы четко понимать, что рок-н-ролл жив.

Испанская команда с треком «Опиум», называется группа «Estray Value» из Барселоны. Коллектив вот и он попал к нам сегодня в нашу передачу, так сказать. Вообще, сам по себе трек издан год назад, примерно 30 сентября. Потом был переиздан и включен в новый релиз, который, ну, в альбом в маленький, который называется среди меломанов EP, то есть небольшая такая штучка. И называется все это дело Bulletproof, пули непробиваемые. Вот такая вот композиция также представлена в сегодняшнем трек-листе. Вообще сегодня будет много хорошей музыки, на удивление. Вот, например, это тоже неизвестный мне доселе коллектив Mount Slaughter.

А ну что сказать об этом коллективе? Это уже Британия у нас, великая Великобритания. Команда из West Midlands, район Вустера. Это Бирмингем. Вот. Считается прямо таким продолжателем классического трэша в качестве ориентиров для самих себя. Музыканты указывают Металлику, Slayer, Testament, Anthrax. Ну, понятное дело, все эти группы действительно в этом формате сделали целый прямо коридор, по которому вот и бегают такие молодые команды, стараясь быть как старшие. По-моему, получается неплохо вполне композиция Siege Eternal. Это альбом 2026 года, текущего месяца 9 числа сентября. Полноценный дебютный альбом, большой. 8 композиций, и звучит все это дело примерно 40 минут. Мы идем далее и слушаем шведский Xion.

Команда под названием «Ксюон» — молодая шведская группа из местечка Фалуна до Ларна. Где-то в Швеции есть и такое, наверное. Ну, в общем, это шестой трек из полноформатника, большого альбома, вышедшего на этой неделе. Пластинка называется «When Stars Collide». И на Fire Flash Records вышел этот релиз. Я не знаю, наверное, это не суперинтересная информация. Мы слушаем саму музыку, саму подачу. То есть ребята здесь прямо яркие, как вот, как, впрочем, и практически все скандинавы из всех вот этих вот нескольких северных стран. Молодцы! Что скажешь? Трек называется «Dead by the Night» на Моторадио. Следующий трек вышел синглом, а потом и альбом вышел «Beast in Black». Трек называется «Fear the Beast».

Посмотрите, посмотрите, сколько хорошей музыки. Прямо, прямо действительно. Beast in Black выпустили абсолютно новый сингл. Вот в это самое время, в эти дни. Ребята проживают в Хельсинках, в Финляндии. Называется все это дело Fear the Beast. Буквально вчера вышел релиз, 10 сентября. Естественно, на Nuclear Blast. На таком лейбле, который такую вот штуку как раз с удовольствием выпускает. Ну а далее украшения. Хотя сегодня много украшений нашего трек-листа. Corleone наконец-то выпустили новейший сингл. Корни растут из Готхарда.

Да, мастерство, конечно. Ну, никак не пропить и не проесть. Новейший альбом Корлеоне под названием «Generation». 11 сентября сегодняшняя дата релиза на Regnink Phonics Music вышел. Вот так вот. Швейцарская, напомню, хард-рок-группа, проект гитариста Лео Леони, одного из основателей Готхарда. Существует команда с 2017 года, ну, примерно с того самого, когда начался и путь моторадио, по-моему, примерно. Первоначально Корлеоне был создан всего лишь для исполнения и переосмысления старого материала Готхарда, ну так задумано было, но вылилось это все в чудесную группу. Чудесная группа, можно сказать эти слова и о следующем коллективе, группа Firewind, тоже новейший абсолютно альбом, вернее сингл.

Ну, давайте поставим и здесь пятерку. Firewind, греческий power metal такой. The Legend of Achilles. Ну, как вы догадываетесь, речь идет о таком товарище, которого звали Ахиллес. Жил он давненько и прославился тем, что у него была не защищена только пятка Ахиллесова пята. Знаменитые мифы Древней Греции у нас.

Вот такой тяжелый, никто иной, как сам Кай Хансен, легендарный немецкий музыкант, основатель Хэллоуина и Гамма Рэя. Сольный проект, названный его именем, композиция «Wait and See», то бишь «Жди и смотри». Далее команда Mad Max с треком «Dulkes Felsens».

немецкая хардовая команда Mad Max, основанная гитаристом Юргеном Брефортом. А еще в 1981 году, в 2026, в текущем, группа отмечает 45-летие. По поводу всяких отмечаний сегодня еще будет речь у нас. А вот великолепный Страйпер, прямо вообще, вот растут ребята на глазах. Расчудесный, тяжелый такой сингл под названием «Here in your heart».

Да, как всегда, смотрю на часы и расстраиваюсь. Побежали далее. Я лишь отмечу, что Striper выпустили вот этот самый сингл «Here in your heart», который войдет в будущий 18-й по счету студийный альбом «Throne of Thrones». Надеемся скоро все это увидеть. А вот вам кавер на композицию «Forever Young» от группы «Rasmus».

лишь еще раз повторю, испортить хорошее несложно. Финский Расмус, на мой взгляд, как-то не очень исполнил знаменитый хит. А вот у нас Халли Тюрк and Friends. Это у нас Turkish Delight. Тоже новейший альбом, только что вышел. На вокале Робин Макалей.

ну и так далее. Весь альбом расчудесный, ребята, ищите и обрящите. А вот у нас юбилейный к 50-летию группы Accept двойной альбом, на котором перепеты знаменитые хиты группы. Это выполнено именно группой Accept без Удо Диркшнайдера. Но здесь множество разных музыкантов присоединилось к этому релизу, дабы отметить юбилей, и в том числе и сам, конечно, Удо.

И так, как я и говорил, альбом двойной, называется «Тевтоник Титанс 1976-2026». Вот такая вот работа. Композиции переосмыслены, как они пишут. Вроде как что-то там немножко переделано. Говорят, так оно и есть. Ну, в общем, приняло огромное участие около 50 музыкантов, известных очень, которые с удовольствием записались на этой пластинке. Мы бежим вперед. Группа «Абсолютная власть», «Absolute Power» с треком «Needs Must When the Devil Drives».

учитывая обилие подобной музыки сегодня, долго не будем это дело все слушать, лишь отметим, что это новая песня. 2026 год, первый сингл со второго альбома проекта, который называется «Absolute Power». Сингл свежий, 10 сентября, буквально. Что такое «Absolute Power»? Это проект британского вокалиста и продюсера Саймона Эфеми и басиста Шейна Эмбери из группы Napalm Death. Намеренно олдскульный British heavy metal. Вот так вот. Ну, с намеками на Black Sabbath, на Dio, на Saxon. Ну, не знаю, я этого ничего не слышу. Но, да, по саунду, наверное, что-то такое в ту сторону все-таки тяготеющее. Бежим вперед, ребята!

Ну, а здесь следует сказать, что вот здесь как раз очень даже неплохо переигран знаменитый хит Майкла Сэмбелла, которому вообще лет 100 уже, наверное, трек под названием «Маньяк» в исполнении группы «Харш». Ой, прямо тяжкий сегодня получился у нас весь прямо трек-лист. Давайте что-нибудь помягче послушаем.

шведская команда. Ну, естественно, кто такую музыку играет у нас? Скандинавы. Это весенний трек еще, но дошел он сейчас до открытого доступа. Это начало июня, вот только-только подобрался я к этому синглу, давайте так скажем. Называется «Everything Wasted» на волне моторадио. Шведы скандинавские во всей своей красе. Вы слушаете, напомню, радиостанцию «Моторадио». Мы продолжаем эфир, слушаем замечательную, на мой взгляд, сегодняшнюю подборку, которая, надеюсь, вам доставляет удовольствие, потому что рок-н-ролл жив, как никогда. Вот хочется об этом все время помнить. Поехали далее, друзья мои.

сказать, еще одна греческая металлическая группа из города Афины сегодня представлена таким синглом Persevere. Ну, я не знаю, как гречески читать. В общем, друзья, мы, кстати, по поводу читать, у нас подкасты наших программ сопровождаются трек-листами. Найти подкаст программы «Саундчек» легче легкого, как и, впрочем, другие. Набираете в любом поисковике подкасты «Моторадио», сразу же попадаете куда нужно, ищите ленту «Саундчек», например, или любой другой наш, «Полчаса ретро», какой-нибудь, я не знаю... Ну, в общем, все передачи у нас там есть. Если что-то на слуху, что-то вам понравилось, всегда можно найти. А вот уже внутри подкаста в описании как раз есть трек-лист, где все написано правильными английскими буквами. А композицию под названием «Бесплатные виски» пропускать было нельзя. Sweet Undertow группа называется, непроизносимо. А трек называется «Free Whiskey».

читается? Sweet, Sweet Undertow. Undertow. Американский блюзовый, рутовый рок-проект, связанный с музыкантом, автором песен, по имени как раз Undertow, только зовут его Эдди. Товарищ проживает в Сан-Франциске, так сказать. При этом сообщается, что также связаны с Нью-Йорком. Зачем нам это знать, не знаю. А вот композиция совершенно расчудесная, называется «Бесплатные уиски» на волне моторадио в программе «Саундчек». Пошел предпоследний трек, нервный, от группы «Астрал Сирен». «Пески Арама», «Sense of Aram».

Медитативная музыка «Астрал Сирен», «Пески Арама». Завершим мы сегодняшнюю программу исполнителем по имени Натан Кинг с треком «No Good For Me». Закончится сегодняшний час и программа «Саундчек», соответственно. Час пролетел быстро, надеюсь, он был продуктивный. Всем спасибо, кто слушал. Присоединяйтесь, подписывайтесь на подкасты нашей программы и вообще слушайте Моторадио. Это правильное решение. Всем счастливо, будьте здоровы, красивые, богатые, толстые. До свидания.

0: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
1: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
0: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
2: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас. Do you wanna be the best? Your music.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.